0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 16 до 20 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 10 до 19 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как власти используют ресурсы Беларуси и насколько дорогими бывают машины.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Например, глава государства одобрил назначение новых руководителей в 10 районах нашей страны, в том числе столице. Изменения затронули и Минскую область. Так, председателем Копыльского райисполкома стал Иван Домашевич. Ранее он был директором одной из сельхозорганизаций. А главой Любанского региона назначили Жанну Алишевич. До решения главы государства она занимала пост первого заместителя бывшего руководителя района. Доля использования местных видов топлива растет в Беларуси ежегодно. Об этом заявил министр ЖКХ Геннадий Трубило. По его словам, применение материалов отечественного производства довольно выгодно. Например, котельные переводят на использование топливных пеллет. Такой вид топлива позволяет уменьшать закупки газа за рубежом и автоматизировать производство. Глава ведомства подчеркнул, последнее дает людям возможность освоить новую профессию и снижает стоимость работы котельных.
0: К новостям в мире.
1: Странам Евросоюза нужно принять ряд мер на фоне резкого роста цен на энергоносители. Соответствующий призыв опубликовали власти сообщества. Так, официальный Брюссель советует своим государствам максимально ограничить потребление газа и электричества. Выполнять задачу предлагают, например, за счет отключения части систем общественного освещения. Кроме того, власти Евросоюза рекомендуют странам снизить температуру в общественных зданиях. К новостям регионов. Теле- и радиовещание будет работать с перерывами в Минской области в ближайшие 2 недели. Об этом рассказали в компании «Белтелеком». Причиной ситуации называют технические работы на передающих станциях. Во время таких процессов в ряде районов будут отключать передачу многих телеканалов и радиостанций. Например, сегодня неудобства затронут Дзержинский, Минский, Слуцкий и Червеньский районы примерно с 9 утра до 4 дня. Все подробности можно узнать на сайте «Белтелекома». И в завершение выпуска. Машину британской королевы Елизаветы II выставят на аукцион. Речь идет об автомобиле Bentley Mulsanne. Он проехал около 10 тысяч километров. Салон отделан кожей, ореховым шпоном и овечьей шерстью. Под сумочку королевы была сделана специальная подставка. После службы гербы подставку демонтировали, однако сохранили регистрационный номер авто. Оценочная стоимость машины составляет от 400 до 450 тысяч евро. Торги пройдут в начале октября.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Итак, 7 часов и 8 минут на столичных часах. Минск, доброе утро!
2: Привет-привет!
1: И если, кажется, вы уже открыли глаза и даже не пожалели об этом, ну, вы официально молодцы.
2: Это «Минская волна», шоу «Летное утро», и с вами те, кто уже точно проснулся и на ногах. Здесь в студии Женя Тихонов.
1: И Юлия Умарова. Эх, хотя насчет первого я был бы не слишком-то так уверен, Юленька. И у нас сегодня...
2: Ты не проснулся, Женя?
1: Ну, знаешь, 50 на 50.
2: Мы тебя проснем.
1: Однако есть отличные новости, серьезно. Сегодня вторник.
2: Да, это значит, что понедельник остался позади, мы его пережили, мы его победили, все, можно выдыхать.
1: Ну и знаешь, есть забавный факт про нас, про людей. Психологи заметили, что во вторник мы чувствуем себя увереннее, чем в любой другой день недели. Понедельничный стресс уже как бы где-то там, но до пятницы еще далеко, и это идеальный баланс.
2: Вот оно, золотое время. Никакой паники, никакой суеты, просто работаем и улыбаемся и наслаждаемся.
1: Улыбаемся и машем,
2: деньги,
1: парни.
2: На отпуск.
1: Опять у нас второй эфир меркантильности утренний.
2: Нет, это жизнь.
1: Ну, ладно, вторник это и правда как второй глоток кофе. Уже не так бодрит, как первый, но, пожалуй, все еще вкусно.
2: Ой, красиво сказал. Ну, а теперь посмотрим, как у нас с погодой сегодня. Будет ли так тоже красиво?
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы во многих районах туман. Температура воздуха максимальная днем от плюс 15 до плюс 20. Юго-западу повезло больше, до 22.
2: В столице также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха утром плюс 5, плюс 8, днем до плюс 18.
1: Лето, ты ли это? Если да, то заходи, садись, гостем
2: будешь.
1: Да и вы, дорогие друзья, тоже поближе к нам. Греемся этим утром вместе, а вот в первый час по следующему плану.
2: Итак, вторник начинается, и вроде даже все хорошо. Давайте уточним у звезд, так ли это. Под конец часа ждите гороскоп.
1: Если кофе надоел, то мы предложим вам напиток, который задаст солнечное, теплое осеннее настроение.
2: И недавно власти обеспокоились слишком назойливой рекламой азартных игр. Uh-huh. Так вот, к каким ограничениям готовиться, совсем скоро расскажем. Ну а пока крутимся, вертимся на волне 97.4 FM.
1: Как гусь.
2: Да, почти. Вторник только начинается.

0: Разбор полетов.
1: Итак, всем, кто еще с нами не поздоровался, поздороваемся мы первые. Доброе утро, кофе в руки, приветик, и, как приветик. Говорится, и брови на место. Время для нашего утреннего разбора полетов. Потому что сегодня будем разбираться, кто и куда улетает. И речь не о перелетных птицах, а, друзья, о рекламе, которую вы, скорее всего, видели на бортах такси, на билбордах, вообще везде, где только можно. Итак, казино уходит с улиц.
2: Мы этого ждали, пожалуй.
1: И вот дождались.
2: Мы наконец дождались. В общем, слушайте, после известного совещания, где прозвучало знаменитое «крути гуся», пошел процесс. Это не там, где участвовал Солодуха, он не принимал участие в этом совещании. В общем, новый закон рекламе азартных игр еще только готовится, но вот таксистам уже начали приходить уведомления. В реестре перевозчиков появилась настоятельная просьба оперативно убрать всю рекламу казино и букмекеров с бортов машин, чтобы не допускать ее там ни в салонах, ни вообще на всеобщее обозрение.
1: Да, ни как в интерьере, ни в экстерьере. В общем, именно. Формально это пока рекомендация, но звучит довольно категорично. А все потому, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли уже подготовили законопроект, который запрещает рекламу игорных заведений в интернете и на транспорте, а также использование образов людей и животных в такой рекламе. Поэтому вот так-то. Еще недавно страна крутила там, вертела, а теперь гуси, похоже, собираются на юг.
2: Ну, с одной стороны, в принципе, это логично, да? Вот реклама азартных игр, ну, она правда мозолила глаза. Ну, не будем отрицать это. Вот ты едешь на работу, никого не трогаешь, а тебе с каждого второго борта подмигивает джекпот и обещает золотые горы.
1: Особенно, знаешь, весело это выглядит в 7 утра, когда ты считаешь копейки до зарплаты, да?
2: Ну да, вот, но смотри, с другой стороны вопрос, а куда денутся те деньги, которые автопарки получили за всю эту рекламу? Да, вот, мне кажется, таксисты будут
1: конечно,
2: не в восторге.
1: Конечно, не в восторге, но, если честно, может, оно и к лучшему. Меньше соблазна, меньше поводов для тех самых историй, когда человек заходит просто посмотреть и выходит без машины, квартиры и хорошего настроения. В общем, гуси улетают, а мы остаемся с нашей музыкой и хорошим настроением.
2: Да, но, возможно, вы даже остались со своим кофе, который мог уже немножко поднадоесть с утра. Поэтому у нас есть для вас небольшой рецепт, как сделать что-то по-настоящему вкусное в домашних условиях, а главное — задать себе настроение теплого лета. Но об этом через несколько треков.
1: Хорошего вам утра, друзья, и удачного дня.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Алло!
2: Мы обещали вам нестандартный рецепт напитка на утро, причем такого теплого и такого солнечного, что даже осень покажется теплой. И даже вот сейчас его расскажем и не заставим вас ждать 3 года.
3: Да, обещали, выполняем. Это не просто рецепт, это нечто большее, друзья. Сегодня у нас задача государственной важности – согреться и взбодриться.
2: И если вам кажется, что для этого нужен бариста, там, 3 года образования и кофемашина за зарплату айтишника – нет, зачем так далеко идти? Горячего питья достаточно. Чай, кофе, какао, цикорий, да хоть вода с вареньем.
3: Да, лишь бы вам нравилось, но сегодня у нас звезда программы – это цикорий с молоком. Звучит как что-то из меню бабушкиной кухни, да? Но между нами это очень вкусно.
2: Итак, что нам понадобится? Ну, конечно же, барабанная дробь 500 литров молока средней жирности. Угу. Не обезжиренного, не деревенской фермы какой-нибудь, вполне себе давай,
3: 2%,
2: средненького.
3: Скажем.
2: Ну, примерно где-то 2%. Ну, как настроение в понедельник.
3: Да. 2 чайные ложки цикория и сахар по вкусу. По вкусу, но это значит, пока не станет стыдно.
2: Перед кем? Перед тем, у кого сахар?
3: Перед собой.
2: Ну, хорошо. В общем, приготовление, спросите вы, что делать? Да на самом деле проще, чем собрать шкаф из какого-нибудь магазина. В общем, молоко в кастрюлю, огонь медленный, крайне медленный, как мы все с утра, и хорошо это все разогреваем.
3: Всыпаем туда цикорий и сахар, помешиваем, доводим до кипения, еще раз перемешиваем для уверенности, да, чтобы никаких комочков там не образовывалось, и снимаем с огня.
2: Все, разливаем по чашкам, да. Подаем горячим, наслаждаемся, пока никто не пришел и не сказал, а есть ли что-то посущественнее. На самом деле, от себя добавлю, что в этом рецепте также еще хорошо смотрится тертая халва. Добавляете немножечко туда, прямо... когда уже разлили по кружкам. Угу. Она какое-то время еще пока на верхушке оседает,
3: потом
2: подтаивает, и просто великолепно. Но в таком случае, если вы планируете делать все-таки с халвой, сахар я бы, наверное, исключил из рациона, потому что слипнется.
3: Да, это уже полноценный десерт, честное слово. Но в любом случае, это очень вкусно. Пробуйте и согревайтесь этой холодной осенью.
2: На самом деле, вот этот рецепт хорош тем, что туда можно добавить, ну, не только халву. Там, в принципе, хорошо смотрятся еще и сиропы и подобное. Так
3: что угодно, на самом деле, можно фантазировать. И цедра лимона тоже хорошо будет смотреться.
2: Именно. Мы дали вам базу, а дальше экспериментируйте сами. Ищите свой вкус и, конечно же, наслаждайтесь этой осенью не только с цикорием, но и с минской волной.

0: МВ Радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп на удачу.
1: Мы газуем, друзья, в наш гороскоп, а потому что астрологи, как всегда, не дремлют, в отличие от нас с вами, да, им даже понедельник или вторник или среда не помеха. Звезды ведь не спрашивают, какой сегодня день недели. Они уже потирают руки и готовы рассказать, где вам повезет, а где лучше не рисковать.
2: Поэтому откладываем скепсис и слушаем, особенно овным. Сегодня вы почувствуете прилив энергии, используйте его для новых свершений. Вечер благоприятен для общения с друзьями и новых знакомств.
1: Отлично, финансовые вопросы у тельцов сегодня выйдут на первый план. Будьте внимательны к деталям и не принимайте поспешных решений.
2: День подходит для обучения и обмена идеями, так звезды говорят близнецам. Возможно, неожиданные встречи, которые вдохновят на новые проекты.
1: А вот у раков эмоции будут сегодня особенно яркими. Не подавляйте их, но и не позволяйте им управлять вами. Раки, время уделить внимание дому и близким.
2: В центре внимания, как обычно, львы, поэтому используйте это для продвижения своих идей. В любви возможны приятные сюрпризы.
1: О, у кого-то интрижки какие-то намечаются.
2: Намечается львица.
1: Да.
2: Расчешите гриву.
1: Да, львы, расчешите гриву, а львицы выходите на охоту. Ну или наоборот. Сами разберетесь, в общем-то.
2: Да.
1: Девы, организованно сегодня ваш главный козырь. Отличный день для планирования и наведения порядка в делах.
2: Сегодня весам нужно сохранить баланс между работой и личной жизнью. Возможны интересные предложения, но не соглашайтесь сразу. Подумайте.
1: Скорпионы, интуиция подскажет верный путь. Не бойтесь идти против течения. Сегодня это может привести к успеху.
2: Желание перемен для стрельцов будет особенно сильным сегодня. Путешествия, новые идеи и знакомства – все это принесет радость.
1: А вот козерогам рекомендуют гороскоп сосредоточиться на своих целях, потому что день благоприятен для карьерного роста.
2: Ага.
1: А вечером можно уже будет расслабиться и позволить себе немного отдыха.
2: Жаль, что только немного. Водолеи, креативность сегодня у вас на пике, поэтому используйте ее в работе и в личных проектах. Возможны неожиданные инсайты.
1: И для рыб мечты станут сегодня реальностью, если вы сделаете в их сторону и для них первый шаг. День подходит для романтики и также наведения порядка в своем окружении.
2: Я хотел сказать, что вот как-то даже, возможно, для духовных практик.
1: Ну,
2: верно?
1: Возможно. Посвятите время себе, понимаете? Угу. Посидите, подумайте, посмотрите в окно на осень золотую, прекрасную.
2: Ну ладно, хорошо, если уж мы там планируем наладить, как рыбы, какие-то там связи, кого-то там призвать на помощь, если что, у нас такой человек тоже есть, он отвечает за новости. Сегодня это Яна Довбенко, она уже все приготовила и готовится отчитаться.
1: Ну все, тянем сеть, она уже в ней.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: Осень шелестит на МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 3 до 7 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 4.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько арендного жилья строят в Беларуси и какая страна запустит первый спутник.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что актриса посвятила жизнь служению искусству, а ее роли являются образцом профессионализма. В Беларуси Аллу Демидову знают и ценят за творчество, которое укрепляет культурные связи с Россией. Глава государства пожелал ей долгих лет жизни, здоровья, мира и добра. 195 тысяч квадратных метров жилья построили в Беларуси. Такими данными за первое полугодие об арендном жилье поделились в Министерстве архитектуры. По итогам года планируется ввести около 650 тысяч квадратных метров, за пятилетку 5 миллионов. Арендное жилье сдается с чистовой отделкой и минимальным набором техники. Срок заселения сокращен до 30 рабочих дней. Особенно высокий спрос на такое жилье наблюдается в Минске. На одну квартиру претендуют от 39 до 60 человек.
0: К новостям в мире.
1: Хакеры получили доступ к данным около 3 миллионов человек из электронных баз Пентагона. Об этом сообщает ТАСС. По данным источника, среди скомпрометированных сведений могли оказаться номера соцстрахования и данные о сфере деятельности сотрудников. Хакеры имели доступ к центру около года, после чего Пентагон устранил уязвимость. В ведомстве пока не обнаружили свидетельств использования информации в противоправных целях. К новостям регионов. Прокуратура Слуцкого района поддержала в суде обвинения по делу бывших главного инженера и заместителя директора предприятия, а также иностранного гражданина. Об этом рассказали в самом ведомстве. Главный инженер организовал хищение мобильных телефонов и получил взятку в особо крупном размере за лоббирование интересов иностранной компании. Заместитель директора участвовала в хищении и приняла денежные средства от иностранного лица. Нарушители закона привлечены к уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Кыргызстан готовится к запуску первого спутника, созданного отечественными специалистами. Об этом сообщают местные СМИ. Аппарат планируют отправить на орбиту в течение первой недели октября. Спутник будет собирать данные для развития сельского хозяйства и оценки состояния окружающей среды. Как считают в правительстве, снимки расширят возможности прогнозирования и мониторинга ледников. Сейчас специалисты завершают сборку и проверку систем. Отмечу, такой проект разрабатывали около 2,5 лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Всем бодрого вторника. Друзья, есть чудесное выражение, что человек живет не тем, что съедает, а тем, что переваривает. Mm-hmm. Так вот, мы с вами сейчас будем переваривать еще целых 2 часа улетного утра. Ну и, конечно, не все за один присест, разумеется. Разбавлять это будем музыкой нашей.
5: Конечно, жена ему радиона великолепна. И как там принято говорить, от улыбки станет день светлее?
4: Точно.
5: Ну да, конечно, если только, скажем так, вы не на ногах с 5 утра, как мы с Юлией Умаровой. Но в любом случае... Давайте хотя бы попробуем улыбнуться.
4: Улыбаемся и пашем. Ведь что еще нам остается, если не становиться на светлую сторону? Но, по-моему, лучше просто продолжать слушать МВ-радио. Нас зовут Юлия Умарова и Женя Тихонов. Разделим с вами самое дорогое и ценное, что у нас есть. Это время и целых 2 часа улетного утра.
5: Да, но прежде расскажем на наших планах на этот час. У нас есть, между прочим, билеты в уникальное место, которое называется «Мир иллюзий». Мы готовы разыграть их в нашем шифровом работе под конец часа.
4: Также готовы с вами обсудить новость о том, что происходит в Швейцарии, почему она так дрейфует в сторону Запада.
5: И, конечно же, разберемся, что за праздники у нас сегодня намечены. Ну, в конце концов, 29 сентября уже и скоро месяц провожать. Ох,
4: да,
5: как быстро.
4: Ну, а пока, друзья, мы только просыпаемся, настраиваемся на новый грядущий день и включаем музыку под стать нашему вторничному настроению.
6: You

0: Бортовой журнал.
1: Подумай только, уже 29 сентября. Время летит слишком быстро. Слишком быстро это время летит, но чем запомнится нам этот сентябрь? Музыкой, эмоциями и поводами провести день нестандартно. Например, возможно, поздравить кого-нибудь. Вот этим, кстати, мы и займемся.
2: Итак, да, раз уж у нас тут выпала такая возможность, то поздравляем на всю страну наших врачей. Тех, кто будет особенно нужен нам в эту пору. Сегодня день отоларингологов, или, проще говоря, лоров.
1: Да, на улице уже сильные ветра, в помещениях сквозит. Самое время для того, чтобы схватить больное горло, да, ухо или нос.
2: Или чтобы нас за него кто-нибудь схватил.
1: Да, именно так. Мы не призываем, просто напоминаем, что такие болезни есть.
2: Да, вон Женя сам недавно болел. Проблемы с горлом у ведущих, ситуация это вообще сос, это наше все. Благо в поликлинике помогли, да, и быстро вернули в строй. Смотрите, какой красавец, да, холеный
1: она,
2: сидит, работает.
1: Она скучала, это правда.
2: Ну а что, не слышно по моим рассказам, что ли?
1: Ну, на самом деле, что бы мы без лоров-то делали? Наверное, ну, не слышали бы и говорить толком бы не могли. Mm-hmm. Ну, а запахи просто бы терялись от нас, как и большая часть нашего мира. Лоры — это те люди, которые помогают нам чувствовать мир правильно. И поэтому огромное вам спасибо за ваш труд. Он неоценим. Поэтому сил вам и с профессиональным,
2: да,
1: праздником.
2: Да, ура, ура, с профессиональным праздником.
1: Я помню, что у тебя тоже были там небольшие проблемы.
2: Да, у меня, да, с детства тоже. И горло, ухо, горло, нос — это мой любимый кабинет у врача. И я помню, зато благодаря тому, что у меня пропали вкусы и запахи, я полюбила печенку. Понимаешь? Все-таки это в плюс сработало в какой-то степени.
1: Спасибо,
2: и
1: Юленька, что просто оставила меня без слов. Я не знаю,
2: уплетала за две щеки, а потом, когда ко мне вернулось это осознание, да, что и запахи, и вкусы, я такая, а что вообще происходит? Она же была вроде вкуснее.
1: В общем, лорам даже в 2020-м пришлось довольно тяжело, но благо они и меня спасли от неминуемого. Поэтому низкий вам поклон. Должен всем, что есть.
2: Ну и теперь второй повод, он идеально подходит сезону с его легкой меланхолией, день осеннего одиночества.
1: О-о-о.
2: Вот признаемся, да, мы все боимся остаться одни, но, возможно, иногда нам просто необходимо побыть наедине с собой.
1: Да, с кружкой напитка любимого, к примеру, цикорий мы уже вам подсунули.
2: Да, сегодня рецепт,
1: да,
2: давали.
1: Вот дома сидячи, глядя в окно под любимую музыку, а может быть даже где-нибудь на лавочке, потому что погода еще позволяет, чтобы вот наконец просто отвлечься от всего и услышать кого? Себя, конечно же.
2: Да, услышать себя, послушать вообще жизнь, как она звучит многогранно. В этом нет ничего плохого, даже любимые коллеги иногда бывают лишними здесь и сейчас.
1: Но
2: прости,
1: не ты,
2: Жень, но не ты.
1: Ты.
2: Нет, это не про тебя сказано. Поэтому не отказывайте себе в легкой паузе. Просто смотреть в одну точку — тоже полезное занятие. Предлагаем вам разгрузиться сегодня по полной.
1: Кстати, сегодня отмечается еще до кучи и день идущего к реке, да? Ой. Тот, которому мир абсолютно понятен, он уже жил миллиардов вселенной. Видимо, он тоже просто в свое время слишком много проводил время с собой. Так что не увлекайтесь, даже если сегодня день вот такой вот легкой осенней меланхолии, то в таком случае все-таки не застревайте ненадолго, потому что
2: это
1: люди
2: точно
1: вас ждут.
2: Ну а если вам этого не надо ничего, оставайтесь просто с нами и подписывайтесь на наши социальные сети. Будем держаться поближе,
1: да,
2: друг к другу.
1: Вайбер, Телеграм доступны для ваших сообщений, Телеграм-канал для вас, Инстаграм, ВК, где нас только нет, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Ну а мы, конечно же, будем вместе с вами.
2: И вообще, не стойте на месте, друзья, танцуйте, даже если это вторник и 29 число сентября.

0: Реклама на Минской волне.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей!
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Слушай, Юля, я понимаю, что услышите очередной вопрос от меня с утра. Возможно, это не то, что ты хотела, но, однако, у меня к тебе такой есть.
2: У матросов нет вопросов, но ты же радиоведущий, давай.
1: Да, поехали. Ты знаешь, что общего между швейцарским сыром, швейцарскими часами и швейцарским нейтралитетом?
2: Ну, сыр с дырками, часы точно, а нейтралитет тоже, видимо, с дырками, так?
1: Ага, именно так. Швейцарцы только что предварительно отклонили инициативу об усилении нейтралитета. Около 70% проголосовали против нейтралитета.
2: Стоп,
1: вот так.
2: Стоп. То есть страна, которая 200 лет гордилась тем, что она вне блока, вне санкций, вне чужих войн, теперь говорит: нет, спасибо, нам это не надо?
1: Получается, что так. И инициатива предлагала ограничить санкции без решения ООН и запретить сотрудничество с НАТО. То есть вернуть тот самый классический швейцарский нейтралитет, которым они так долго козыряли, но не срослось.
2: Да, и 70% сказали: не надо, мы лучше будем кем? Непонятно кем.
1: Вот именно. Швейцария последние годы аккуратно так дрейфует в сторону Запада, присоединяется к санкциям против России, осуждает сотрудничество с НАТО и дальше уходит от своей же легенды.
2: То есть нейтралитет был удобен, пока все уважали. А как только стало нужно выбирать сторону, то ее выбрали, только вот не задача, да? Выбрали не свою, а чужую.
1: Да, причем заметь, это не власти решили, это народ проголосовал. 70% это, между прочим, не слегка против. Это против с огромнейшим запасом. Люди сами отказались от того, чего, о чем их страна вообще гордилась почти все время свое.
2: В общем, Швейцария все-таки ищет местечко потеплее, да? 200 лет говорили мы вне блоков, а как запахло серьезным выбором, быстренько переобулись и пошли туда, где, как им кажется, безопаснее и сытнее. Ну, а что? Логично. Нейтралитет — это же не про принципы, это про комфорт. Mm-hmm. Пока комфортно быть в стороне, мы в стороне. Как только комфортнее оказаться под чьим-то зонтиком, мы под зонтом.
1: Да, вот только вот зонтик на самом деле-то не бесплатный. И держит его не для тебя, а для того, кто его раскрыл. Швейцария сегодня проголосовала за то, чтобы перестать быть Швейцарией в старом смысле. На самом деле это их право, но урок тут простой. Нейтралитет — это не бумажка и никакое не голосование. Это позиция, которую ты либо держишь, либо сдаешь. Если уж сдал, обратно вряд ли есть ход.
2: Вот и получается, когда надо было по-настоящему определиться, Швейцария выбрала не принцип, а местечко потеплее. Ну вот и пожинайте плоды, получается.
1: Ну, со временем-то мы увидим, плоды горькие будут, а ли сладкие. Но что-то мне подсказывает, что больше первый вариант. Поэтому давайте-ка отойдем от этих горьких плодов и пожнем лучше сладкие и отправимся с вами в целый мир иллюзий в нашей рубрике «Шифробот».
2: Получается горько?
1: Горько!

0: Шифробот. Итак, самое время уже начинать активно взаимодействовать с нами, дорогие слушатели. Мы подготовили для вас очередной шифр. Он уже в нашем инстаграме. Сегодня он простой, легкий, а подарок за его разгадку тоже что надо.
1: Подходите, не стесняйтесь, поближе к нашему шалашу. Мы сегодня разыгрываем мир иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов.
0: Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности, потому что это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Ну а место нашего задания вы знаете, где искать. Это, конечно же, социальные сети, Инстаграм. Заходите в последнюю сториз и угадывайте, что мы хотели вам сказать с помощью смайликов.
0: Да, сегодня загадана у нас советская классика, и после этого фильма небольшая подсказка. Мы точно знаем, что иногда с утра нужно принять ванну, выпить чашечку кофе. Возможно, там будет и ванна, и кофе, и какао с чаем.
1: Подумайте насущно.
0: Отгадывайте, этот фильм знают все. Сегодня мы выбираем... Давай ты сегодня определишься с номером. Какой хочешь?
1: Да, какой я хочу. Давайте я хочу 19-го человека найти.
0: Ладно, не буду спрашивать, чем ты руководствовалась.
1: Да ничем,
0: хочешь,
1: просто вот хочу.
0: Хочешь, делаем. 19-й человек сегодня у нас оказывается победителем. Мы уже видим ваши ответы, которые приходят нам на Viber, Telegram 8 029 10 10 307.
1: Отлично.
0: Отлично, пошла жара, поэтому дайте нам немного времени, и мы вернемся с победителем.
1: А мы дадим вам музыки немножечко, чтобы вы не заскучали.

0: Шифробот.
1: Итак, на часах уже почти без 10:09, а значит, время выносить Соломоново решение, ну или вердикт по нашей игре «Шифробот». Кто же сегодня оказался самым счастливым человеком и отправляется в мир иллюзий?
2: Да, главное, чтобы ни в одно путешествие, где случайно вы подскользнетесь на банановой кожуре, упадете на руку и не скажете «черт побери», а некоторые люди подумают, и точнее перепутают вас с тем, с кем надо.
1: Сегодня мы поднимем, даже если подскользнетесь.
2: Сегодня у нас была загадана советская классика кино. Конечно же, Леонида Гайдая, это бриллиантовая рука, считали все просто великолепнейшие.
1: Молодцы.
2: И мне кажется, даже не надо было давать таких жирных подсказок, но я очень люблю эти цитаты, очень, как все мы,
1: прекрасно,
2: наверное.
1: Справились с заданием, действительно, отгадали шифр все, но Лариса сегодня оказалась под номером 19, а значит, сегодня Ларисин день. Мы вас поздравляем, а в ближайшее время с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать билеты в мир иллюзий.
2: Сразу напомним, чтобы отсечь всех остальных Ларис от эфемерной надежды.
1: От экранов отойдите, Ларисы, да. Номер которых не заканчивается на...
2: 74-64.
1: Вот,
2: это важное
1: Лариса.
2: Уточнение. Лариса, еще раз поздравляем и напоминаем, что вы попадаете в уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Конечно же, мы говорим про мир иллюзий. Вас ждут новые локации в стиле Алисы в стране чудес, а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители, и в том числе вы, окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Ну а мы вместе с тем обещаем, что вы получите действительно массу удовольствия. Обязательно расскажите потом, как провели там время.

0: на Минской волне.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 4 до 8 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 5.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать предпринимателям и как изменяется климат в Нидерландах.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых назначений. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Новые руководители назначены в структуре государственного управления и ключевых секторах экономики. Глава государства назвал эти назначения знаковыми и важными для страны. Он ориентировал руководителей действовать и двигаться вперед, а не стоять на месте. Президент подчеркнул, что если двигаться, можно успеть первыми и получить результат. Порядок передачи сведений о средствах идентификации молочной продукции в систему маркировки изменится в Беларуси. Соответствующее постановление приняли в Министерстве по налогам и сборам. Так, новое правило для продукции со сроком годности более 40 суток начнут действовать с 1 ноября, для остальной с 1 марта. Также установлен порядок маркировки меховых изделий и расширен перечень уполномоченных складов. Некоторые положения документа уже вступили в силу.
0: К новостям в мире.
1: Американский военно-промышленный комплекс не сможет в ближайшие годы восполнить запасы ракет, истощенные в ходе конфликта с Ираном. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Сейчас заводы работают на максимальной мощности. Однако большая часть новых ракет поступит слишком поздно для возможных конфликтов в ближайшие годы. За два месяца конфликта США использовали более 1000 ракет «Томагавк» и около половины запасов перехватчиков «Патриот». Новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко представил нового председателя Стародорожского райисполкома. Им стал Александр Протащик. Глава региона отметил, что новый руководитель должен держать на контроле здравоохранение, образование, инфраструктуру ЖКХ и строительство. Губернатор призвал актив района поддержать нового главу в период адаптации. Александр Протащик поблагодарил за доверие и пообещал сохранить и приумножить достижения края. И в завершение выпуска. Уровень воды в реке Рейн на востоке Нидерландов опустился до нового рекордно низкого уровня. Об этом сообщает портал Dutch News. Из-за обмеления нидерландский круизный лайнер застрял недалеко от Кёльна. Там уровень воды упал до 40 сантиметров. Ожидается, что уровень воды продолжит снижаться из-за низких осадков в Альпах. Власти ввели ограничения на речное движение.
0: Новости компании.
1: Филиал Слуцкие электрические сети предприятия Минскэнерго напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии. 8017-325-0295. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ Радио.
5: Улетное и доброе 9-часовое утро.
6: Добрейшее.
5: На минской волне.
6: Да. Солнце выглянуло, ура!
5: Ой, красота, друзья, мы открыли окно, прям такой воздух свежий пошел, жить захотелось.
6: Хорошо, что не с полей.
5: Но одна странная вещь, да, вот жить захотелось, а если подумать, мы на работе проводим столько времени, что иногда кажется, тут можно не только карьеру построить, но и состариться. И да, увы, моложе мы от этого не становимся. Но вот, Жень, ученые-иммунологи заявляют, что старение скоро можно будет вылечить. Именно вылечить.
6: Да, слышал о таком. И говорят, что методика на самом деле уже придумана, а нужные технологии, ну, где-то через 5-10 лет потянутся тогда, когда наше старение уже будет необратимо, Юленька. И все это с помощью, кстати, искусственного интеллекта. Вот представьте себе, да, вернуть 80 или даже 80-летнего, даже 100-летнего человека к биологическим 20, это пока что что-то на грани фантастики, но до которой уже можно дотянуться рукой.
5: Да, она уже где-то рядом, где-то близко. Говорят, методика уже есть, а, да, и если раньше говорили, вторая молодость — это начало пенсии, когда душа вновь себя молодой ощущает, то скоро это будет буквально. Паспорт говорит одно, а тело совсем другое и в лучшую сторону.
6: Да, но, кажется, есть и минусы. Знаешь, какие? Романова так пенсии не дождется.
5: Главное, чтобы мы дождались, понимаешь, а то пенсионный фонд подымут, все будут красивые, молодые.
6: Да ладно, в принципе, слушай, если будет столько же энергии, как в 20, да я готов работать еще лет 100 как минимум.
5: Я не готова.
6: Отлично. Ну, об этом мы поговорим немножко позже.
5: Я не готова.
6: Но главное, что планы есть у нас на эти 100 лет, которые будут.
5: Это да, планы помогут нам почувствовать себя не только молодыми и бодрыми, но и держать себя в тонусе. Поэтому, друзья, в наши планы входит посмотреть ситуацию на дорогах через несколько минут.
6: А возможно, лет через 5-10 мы будем делать это еще 100 лет.
5: Ну, ладно, я не буду. Я хочу отдыхать через лет 50, как минимум.
6: Опять же, поговорим позже.

0: Пристегните ремни.
1: Такой погоды и хочется услышать: а Юля выйдет на улицу погулять, да?
2: А скиньте воду.
1: А скиньте воду. Но, друзья, те, кто находится прямо сейчас за рулем, у них совершенно другая картина мира.
2: Да, и думают они вряд ли о Юле.
1: Да, и думают они, как быстрее бы проехать этот затор или пробку. И вот сейчас мы вам поможем, чем сможем, расскажем, где и, главное, во сколько оцениваются заторы в Минске.
2: Они оцениваются в 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Пробки. И ситуация, на самом деле, это уже стандартная для этого утра. Разберемся, что к чему и где самые сложные места. Допустим, у Большого Тростенца уже фиксируется ДТП с пробкой. Также на Партизанском проспекте на перекрестке с Ворвашени 2 ДТП с пробкой в сторону Автозаводской. Также на улице Немига у кольца развязки Богушевича, проспект Дзержинского у Первого кольца. Также Шаранговича на пересечении с Сухаревской, Радиальная и Восток МКАДа.
1: Хватает,
2: там
1: общем,
2: по ДТП, да.
1: Да. Дорожно-транспортных происшествий, но это же еще не все. Там, где есть ДТП, там есть и заторы. Так вот, пробки на Ванеева, кольцо развязка стоит, Долгиновский тракт, Лобанка стоит, запад МКАДа, Юго-Восток туда же, участки на проспекте Пушкина, Козлова, Сурганова, Якуба Колоса и также улица Ленина, ну и весь центр, в принципе, он, да, в огне.
2: Ну, все, в принципе, как и всегда, но благо, что вот буквально несколько секунд назад ситуация изменилась уже на 4 балла. Вот так вот все взяло, ну, и оно рассосалось. Отлично, это значит, что самое время ехать, ну а нам лететь по планам на этот час.
1: Итак, летим и смотрим, что уже в Инстаграм появился опрос. Заходите, голосуйте за ту песню, которая прозвучит под конец нашего улетного утра.
2: Ну и, конечно же, не оставим вас без розыгрыша. Наш классический «Вылетит и поймаешь» на месте, никуда он не делся. И сегодня мы будем с вами играть за билеты в «Дельфинарий».
1: Мы, Женя Тихонов, Юлия Умарова, готовы к еще одному часу на МВ-радио. Поэтому заряжаем и вас своим настроением и нашей музыкой.
0: «Наши» на «Минской волне».

0: Вылетит и поймаешь.
1: Знаете, а мы всегда считали, что одной игры в нашем шоу это слишком 100%. Мало, слишком мало, причем непростительно. Вот Юлька, широкая дыша, я тоже такая. Люблю дарить эмоции на секундочку, но только светлые и позитивные. И мы нашли, чем сможем порадовать вас сегодня в нашем «Вылетит и поймаешь».
2: Так, и радуем наших слушателей сегодня в игре «Вылетит и поймаешь», да, становимся проводниками в ту реальность, где можно прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Mm-hmm. Испытайте, друзья, волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже в призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Ну вот это уже совсем другой разговор. То есть мы предлагаем вам полноценную дельфинотерапию, причем вот здесь, прямо сейчас.
2: И за наш счет.
1: Да, и грубо говоря, что понадобится сделать? Да, всего ничего. Слушать музыку на МВ-радио. Где-то там в треках появится небольшая секретная фраза, и ваша задача — ее нам прислать, как вы ее слышали, на Viber Telegram 8029-1010-307. Конечно же, еще одно важное условие — это оказаться самым точным и самым быстрым, самым первым.
2: Да, друзья, время неуловимо, поэтому не теряйте момента, играйте, участвуйте, и удача будет обязательно на вашей стороне.
1: Поехали!
2: Кстати, время неуловимо, а вот наша фраза очень даже. Ловите!
0: Музыкальная волна вашего настроения. Радио. Слушаем лучшее. Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Мы уже давно с Женей пришли к выводу, что наши игры тонизируют нервную систему и заодно и укрепляют иммунитет. А это нам всем нужно в осенний период, да, когда похолодание, когда дефицит витаминов происходит. Поэтому мы отправляем вас заряжаться эмоциями.
2: Да, но на самом деле ты упустила третий, не менее важный пункт. О том, что мы точно знаем, что мы выполняем свою работу хорошо, ведь люди проснулись, и это замечательно. Итак, это был наш утренний ритуал в виде небольшого фразы, которую мы пустили где-то там между песен. Вы нашли, вы прислали нам ответ. Сегодня он был «Мне этот мир абсолютно понятен». И судя по тому, сколько вас ответило, дорогие друзья, всем все понятно.
1: Это не может не радовать, что наш розыгрыш был и понятен, и абсолютно логичен, потому что у него есть завершение того, что Игорь, последние цифры номера Игоря 71, так,
2: давай будем считать, 18-66. Вот
1: это
2: этот номер.
1: Он, да.
2: Игорь, мы вас поздравляем. Вы сегодня оказались самым первым, самым быстрым, самым ловким, самым точным. И да, кажется, вы поняли мир. Но с другой стороны, мы все-таки не рекомендуем вам упускать возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии, а даже и даже призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца. И знаете, это по-нашему.
1: Да, вот, возможно, мир Игорю понятен и всем нашим слушателям, но воды морские нет. Океан же на 1% только изучен. Поэтому там еще ничего не понятно, но вы сходите обязательно, пофотографируйтесь, посмотрите шоу с дельфинами, потом
2: шлите
1: расскажете.
2: Шлите фотографии, это самое важное. Мы такое мы любим. Обожаем. Обмен эмоциями – это наше все. Ну а поскольку мы эмоциями игры уже с вами обменялись, давайте перейдем к удачной посадке. Там мы обменяемся двумя треками.
0: Слушаем наше.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Удачная посадка.
2: Итак, прозвенел гудок «Удачная посадка», а значит, всем планы отменить.
3: Все, пока.
2: А точнее, подожди, Жень, перенести их на танцпол. Подожди, звонок для учителя. Наши сегодняшние ремиксы сами составят вам программу. Будем зажигать по полной и дадим хитам вторую жизнь. В эфире «Царство ремиксов», как я уже и сказала, нетленная классика в крутейшем обрамлении. Поэтому прибавляйте громкость, сейчас будет жарко.
3: Итак, два трека на ваш суд, на ваш выбор. Сегодня будут сражаться несколько из них. Это отличные ремиксы старых, хорошо известных нам песен. Ну а какая из них победит, пока что еще загадка. Мы уже примерно видим результаты голосования, но все может измениться в тот самый момент, когда мы прослушаем. Голосовать за них можно в нашем Вайбере, Телеграме 8029-1010-307, а также в нашем Инстаграме, где лежит удобный опросник. Главное, не зевайте, песни ждут вашего голоса.
2: Стучитесь везде и будете услышаны. Ну а пока послушаем песни. Песняры «Косил ясь конюшина», но только в исполнении «Полис энд Перис». Это, можно сказать, наш национальный музыкальный бренд, известный на весь мир. И та самая аутентичная энергетика, которую не спутаешь ни с чем. И знаете, что в этом ремиксе гениально?
3: Ну?
2: Он не пытается сделать из народной песни там какой-то клубный трек, нет. Современная аранжировка просто подкручивает громкость этого праздника. В общем, добавляет четкий танцевальный ритм, яркие акценты и делает звучание еще более сочным и мощным. Слушай, я обожаю эту песню, она вообще мой фаворит.
3: Мне нужно будет кое-что погуглить после того, как мы закончим представление песен,
2: да.
3: Потому что есть у меня подозрение, что в «Полис энд Перис» как раз-таки внук Мулявина.
2: Так и есть.
3: А, все, спасибо.
2: Родной, настоящий,
3: спасибо,
2: да, живой.
3: Спасибо, мой Google. Если... Я, пожалуй, перепишу тебя в телефоне.
2: А если хотите еще больше узнать о этой песне, можете зайти в наши социальные сети. У меня там выходил не так давно трек с обзором на еще одну их новинку, поэтому посмотрите, почитайте и там о биографии их, и вообще,
3: да,
2: о жизни.
3: Новинки мы любим, особенно Юля. Но перейдем к следующему треку.
2: Давайте.

0: Итак, голоса знакомые, трек уже на грани узнаваемости и чего-то родного. Gayazov's Brothers, Faina, или Faina, называйте как хотите. Это же чистый ностальджи из 80-х, настоящий гимн саморефлексии. Но вот братья Gayazov те еще волшебники. Они взяли и эту песню освежили. И она вышла к нам из глубоких раздумий прямиком на самый зажигательный танцпол этого дня. Они дали песне новый пульс, добавили сочный бит, электронные синтезаторы и невероятную энергию. Звучит и правда круто, и очень качественно. Это лучший пример того, как ремикс может перезапустить классику, отправить ее в топы чартов и заставить подпевать и старшее, и младшее поколение.
1: Именно это мы и видим прямо сейчас в наших социальных сетях. Разрываются голоса. Кто-то голосует за песняров, кто-то за Gayazov's Brothers. Ну, в общем-то, да, мы прочувствовали, как работает магия современного прочтения. Так что ставим фольклорные мотивы или наши белорусские поля?
0: Узнаем через несколько минут.

0: Удачная посадка.
1: Ну что, посадка началась, и музыкальная перезагрузка также произойдет с минуты на минуту. Сбросим настройки, но не до заводских, потому что ремиксы не стирают память, а возрождают лишь интерес, дают старым хитам новую жизнь и заставляют нас влюбляться в эту музыку снова и снова.
2: Ну что, Юленька, зажигаем под Яси сегодня, верно?
1: Да, сегодня под Яси и вместе с Ясем под ручку.
2: Я спросил у Яси. Нет, это уже немножко другая песня, но надеюсь, что на нее тоже когда-нибудь будет ремикс, который переосмыслит. Ну а сейчас, да, Полис Перри скосил Яська Нишину специально для вас, дорогие друзья, потому что она собрала, слишком большое количество голосов. Нет, Гаязов с Бразерс, конечно, тоже молодцы с их Фаиной, но сегодня дадим место нашим.
1: Да, она собрала ваших больших голосов, как и наши работники на полях собрали огромный урожай. Я слышала, около 13 тонн, что ли, зерна в этом году намолотили. В общем-то, хороший урожайный год у нас, и музыка заслуживает тоже звучать самое лучшее в прямом эфире на МВ Радио.
2: Накосили Яси конюшину.
1: Да.
2: В общем, дорогие друзья, музыка специально для вас, как и мы были для вас все эти 3 часа здесь, на Минской волне, 97.4 FM. Мы, Юля Умарова и Женя Тихонов, улетное утро ваше любимое, уже заканчиваем свое дело и уходим готовиться к завтрашнему. Что у нас это, среда?
1: Завтра,
2: да?
1: Последний день сентября, будем прощаться.
2: Точно,
1: с ним,
2: да. Поэтому проводим сентябрь вместе, так что всем быть в 7 часов утра, мы будем тоже.
1: Всем пока, удачного дня.
2: Пока-пока.
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на Минской волне.

0: Управление через приложение, обзор входной зоны, видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 6 до 10 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 6.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько пенсионеров пользуются интернетом и что тестируют рыбаки в Таиланде.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о согласии с присоединением к международному договору. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ выражает согласие с присоединением Республики Ботсвана к уставу Гаагской конвенции. Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление в постоянное бюро ведомства по международному частному праву. 75% пенсионеров Беларуси имеют доступ к интернету. Такими данными за минувший год поделились в Национальном статкомитете. Речь идет о людях старше 65 лет. Практически все они выходят в сеть ежедневно. Чаще всего интернет используют для звонков и сообщений, а также общения в соцсетях. Кроме того, в прошлом году в брак вступили 1700 человек такого возраста. Также более 330% пенсионеров занимаются физическими упражнениями или спортом.
0: К новостям в мире.
1: Масштабные наводнения продолжаются в Таиланде. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Жертвами стихии стали 8 человек. Сейчас наводнения сохраняются в 28 провинциях страны. Бедствие затронуло 1 миллион и 800 тысяч человек. Губернатор Бангкока объявил столицу зоной наводнения после почти 48 часов сильных дождей. По его словам, ситуация в столице улучшилась, а вода в центре заметно отступила. Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» стартует в Дзержинске 1 октября. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Марафон приурочен ко Дню пожилых людей. Участвовать могут все желающие, вне зависимости от возраста. В прошлом году в марафоне приняли участие около 7 тысяч человек. Зарегистрироваться можно в территориальных центрах соцобслуживания населения. И в завершение выпуска. Электрические двигатели для лебедок на рыболовных судах испытывают в Бразилии. Об этом сообщили в Министерстве рыболовства и аквакультуры страны. Технология должна снизить шум и выбросы во время промысла. Испытания проходят в южном и юго-восточном регионах. По словам координатора проекта, участие рыбаков помогает адаптировать технологию к реальной работе и улучшить условия труда.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 16 до 20 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Кополе. В Минске плюс 8.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, над чем работают белорусские военные и какую находку совершили в Турции.
0: Новости.
1: Уборочная кампания еще не до конца завершена в Беларуси. Об этом президент нашей республики напомнил при принятии кадровых назначений. Глава государства подчеркнул, что аграрии находятся только на полпути. Он призвал не расслабляться и провести серьезную мобилизацию. Александр Лукашенко отметил, что предстоит убрать лен, свеклу, картофель, овощи и кукурузу. Президент подчеркнул большой объем предстоящих работ. Ежегодные занятия по мобилизационной готовности стартуют в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Они пройдут под руководством председателей областных исполкомов и завершатся 2 октября. Действия позволят совершенствовать слаженность действий местных органов управления. Военные отработают формирование территориальных войск и отрядов народного ополчения. Особое внимание уделят индивидуальной и совместной подготовке должностных лиц и военнообязанных.
0: К новостям в мире.
1: Первые 9 американских десантных машин-амфибий поставлены в Румынию. Об этом сообщило посольство США во второй стране. Машины приспособлены для передвижения по дельте Дуная и на побережье Черного моря. Каждая машина рассчитана на перевозку около 20 морских пехотинцев со снаряжением. Румынские военные уже начали осваивать технику. Напомню, в 2023 году США разрешили продать Румынии 16 таких машин на сумму более 120 миллионов долларов. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Тысячи керамических артефактов обнаружили в Турции. Об этом рассказали в Министерстве культуры страны. Находку совершили на месте кораблекрушения в провинции Анталья. Трагедия произошла около 2000 лет назад. Среди находок – тарелки, миски и подносы 120 различных форм и размеров. Также обнаружены амфоры с островов Эгейского моря и монеты из Антиохии 1 века до нашей эры. Хорошая сохранность посуды объясняется тем, что между изделиями при погрузке помещали глину.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, температура воздуха составит от 16 до 20 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать о дожде Вирго.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: В жарких странах и пустынях можно увидеть удивительное чудо – виргу. С латыни слово «вирга» переводится как «пруд» или «ветка». Это светлые тонкие нити, которые тянутся вниз из облака. Они похожи на щупальца медузы. Поэтому виргу иногда называют облаком медузы. Эти нити состоят из капель дождя, но этот дождь исчезает на полпути к земле. Почему так происходит? В пустынях и жарких странах воздух внизу очень сухой. Когда капли дождя выпадают из облака, они попадают в этот сухой воздух и сразу испаряются. Дождь просто не успевает долететь до земли. Ученые, которые изучают погоду, называют это явление разновидностью дождя. Виргу можно увидеть не только в пустынях. Иногда она бывает и в других местах, где воздух сухой, но чаще всего в жарких странах. Это красивое и загадочное зрелище. Оно напоминает, что природа полна чудес.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Вирго – это дождь, который испаряется в сухом воздухе и не доходит до земли. Он выглядит как светлые нити или щупальца медузы. Так природа показывает нам волшебство без всякой магии. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Мариной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне в полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и где дожди идут уже больше месяца.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Стороны обсуждают развитие сотрудничества между официальным Минском и российским регионом по разным направлениям. Александр Лукашенко подчеркнул, что наша республика всегда готова развивать взаимодействие с разными субъектами России. Милиция Беларуси получила около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных счетов, реквизитов и поддельных сайтов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть практически 40 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: США и Иран провели новый этап переговоров через страны-посредники. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Вместе с тем, американский лидер не привел каких-либо подробностей. Как сообщает арабский телеканал Аль-Хадас, официальный Тегеран допустил временный отказ от обогащения урана. Однако Исламская Республика готова пойти на такой шаг только при смягчении санкций со стороны США. Сами власти Ирана не ожидают продвижения переговоров с Белым домом до промежуточных выборов в американский парламент. Новостям регионов. Отопительный сезон начался в Минской области. Соответствующее решение приняли в Минобл-исполкоме. Таким образом, администрация разрешает местным органам власти включать отопление в зависимости от погодных условий. В первую очередь изменения затронут объекты социальной сферы, например, больницы и школы. Батареи в таких зданиях потеплеют, если среднесуточная температура за окном не будет превышать 10 градусов по Цельсию в течение 3 дней. И в завершение выпуска. В столице Японии, Токио, дожди уже идут 34 дня подряд. Об этом сообщает метеорологическое агентство страны. В ведомстве отмечают, что такой показатель является рекордом для мегаполиса практически за полтора века. В общей сложности в регионе уже выпало более 60 сантиметров осадков. Специалисты объясняют ситуацию прохождением тайфунов рядом с территорией Японии. Предположительно, сезон дождей в стране закончится не раньше четверга.
0: Новости компании.
1: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случае хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017-325-02-95. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. МВ Радио. Слушаем лучшее между делом на Минской волне.
2: Ну что, друзья, всем привет! 29 число на календаре, сентябрь, как видите, на исходе. Но предлагаю по этому поводу не грустить, а наоборот, поблагодарить его за все хорошее, а оно, безусловно, с нами было. И солнечные теплые дни, и яркие краски, и красота такая вокруг. Может, что-то еще у вас, кстати, приятное произошло, связанное именно с этим сентябрем? Ну, тогда обязательно рассказывайте мне между делом в Viber, Telegram 8029-1010-307 или номер для смс 9704. Предлагаю проводить его с душой, с улыбкой, ну и, конечно, с любимой музыкой. Здесь я, Ника Романова, до 16 часов с вами. Ну а прямо сейчас со мной еще здесь и Лирик.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: Вот знаете, кое-кто вот тоже очень хочет, чтобы у нас с вами было все хорошо. Причем не только на Земле, но и на небе. Вернее, на Луне.
1: В курсе дела.
0: Компания SpaceX впервые вывела тяжелый космический корабль Starship на орбиту Земли. Это произошло во время 14-го испытательного полета системы. При этом сразу после запуска Starship столкнулась, значит, с рядом проблем с двигателями. В результате длительность миссии сократили. Нынешний запуск впервые позволил компании проверить аппарат в условиях полноценного орбитального полета, а это ключевой этап перед использованием его для регулярной доставки спутников и тяжелых грузов в космос, а в перспективе для полетов к Луне и Марсу. Слушайте, я вот думаю, а может вот не надо этого всего нам, а? Я вот только, считай, в Беларуси освоилась. Не хочу ни на какую Луну переезжать. Там нет вокруг вот такой красоты, как здесь у нас. Тем более вся эта установка по-прежнему ненадежна, ведь этот Starship взорвался во время приводнения в Тихом океане. Это произошло уже после того, конечно, как на орбиту успешно вывели спутники Starlink, а в SpaceX добавили, что просто ракета не предназначена для посадки в холодную воду, и взрыв во время приводнения произошел штатно вообще-то. Такой был план, и не свидетельствует о какой-либо проблеме или неудаче. Вот к такому уровню позитива, друзья, я и стремлюсь, и вам того желаю. Оставайтесь с МВ-радио, чтобы жизнь играла яркими красками, а еще любимыми песнями.

0: а сейчас ловите в эфире антидот от плохого настроения. Группа Five Family, Романова и наш эфирный чат. Безупречная комба.
1: Эфирный чат.
0: Напоминаю, написать сюда вы можете по нашим координатам. Единый номер Viber, Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. Вот что пришло к этой минуте. От Ирины. Добрый день, Ника. Я согласна с вами, что осень прекрасная пора. С ее яркими красками это волшебство. Сегодня собрала осенний букет и любуюсь. Хочу всем пожелать яркости в жизни и подольше солнечных дней в сентябре. Ирина прислала мне фото-репортаж про свой букет, и он прекрасен. Это, правда, очень красиво и, знаете, жизнеутверждающе. Это я не только про букет ваш, Ирин, говорю, но и про слова выше. Пусть эта осень действительно в дальнейшем не будет снижать градус как можно дольше и подарит нам еще больше хороших впечатлений о себе. Так, есть еще сообщение от Яны. Привет, волна, я сегодня последний день отрабатываю и в отпуск. Так что у меня сегодня получается пятница. Коллегам привет, Ритка, жду в гости на выходных. Ян, мы вас поздравляем. Вы только посмотрите, вот одной счастливой девушкой в этом мире стало больше. Ну, это же прекрасно, правда же? Отдыхать, оно всегда хорошо. И вы это заслужили. Набирайтесь сил, Яночка, новых впечатлений, эмоций, чтобы потом вот с такой же радостью бежать на работу и рассказывать о прекрасных местах, что вы видели. Вот, собственно, как Тиесто в песне Beautiful Places. Ловите на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: кстати, у нас всегда на коне, потому что в курсе всего происходящего в мире. Это Артем Титов. Паркуй своего жеребца и выкладывай.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
2: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как можно помочь сохранению природы и что не стоит есть на обед.
2: Новости.
1: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Россией в области самолетостроения. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Глава государства отметил, что в регионе находится одно из крупнейших авиастроительных предприятий соседней федерации. Александр Лукашенко предложил собеседнику усиливать связи между заводом и организациями нашей страны. Например, белорусские компании могут поставлять комплектующие для создания воздушных судов. Тренировки по мобилизационной готовности начались в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что такие мероприятия проводят каждый год. Они затрагивают местные органы власти. Администрации и другие ответственные структуры оттачивают свои навыки по формированию территориальных войск и отрядов народного ополчения. Тренировки будут идти до пятницы включительно.
2: К новостям в мире.
1: Власти Евросоюза столкнулись с трудностями при утверждении нового бюджета сообщества. Об этом пишет издание Financial Times. Речь идет о плане доходов и расходов объединения на период с 2028 по 2034 годы. По информации журналистов, 6 стран требуют сократить и изменить систему затрат ЕС. Например, такой точки зрения придерживаются Германия, Нидерланды и Швеция. В частности, они предлагают увеличить финансирование оборонного сектора и снизить дотации менее обеспеченным регионам Евросоюза. Без поддержки своих идей страны обещают блокировать согласование нового бюджета сообщества. Акция «Дай лесу новую жизнь» пройдет в Беларуси. Инициатива начнется 17 октября и будет идти до 24 числа следующего месяца. Кампания направлена на восстановление тех зеленых насаждений, что пострадали от сильных ветров и других факторов. В акции может принять участие любой желающий. Для этого нужно обратиться в лесхоз или лесничество своего региона. Волонтеров обеспечат необходимые инвентарем, саженцами и покажут места их высаживания. Например, помочь предлагают в восстановлении лесов Вилейского района. И в завершение выпуска. Употребление красного мяса может увеличивать риск развития сахарного диабета. Так считает группа ученых. Они выяснили, что в такой пище есть одно соединение. Организм человека воспринимает его как чужеродный и пытается нейтрализовать. Такой механизм способен создавать постоянное воспаление. Соответственно, растет риск развития ряда недугов, в том числе сахарного диабета. Вплоть до 60%. Вместе с тем, ученые подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить в новых экспериментах.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Женская волна. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, представляете, что в Китае робопес впервые прошел испытание огнем. Инженеры испытали четвероногого робота, способного работать в экстремально высоких температурах. В специальном термостойком костюме он может выдерживать жару до 500 градусов Цельсия более 2 минут. Робота планируют использовать там, где человеку слишком опасно находиться. Но вот, получается, огнем его проверили, осталось водой и медными трубами. Но это уже не так страшно, мне кажется. Ну, а я, Ника Романова, между делом, вам тоже собираюсь тут устроить небольшую проверочку на прочность, вернее, на память и знание текстов песен. Все это в игре «Из песни слов не выкинешь». Оставайтесь и принимайте активное участие. А пока Доминик Джокер для всех, кто на Минской волне.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом. Я так

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: something, сказать что-то очень просит меня Бекки Хилл и диджей Сони Фадера, так что, друзья, рассказываю вам про Pixieland. Ведь именно в это место мы скоро разыграем билет. Итак, Pixieland — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комнаты зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны Pixieland в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и настроение у меня в этот вторник, друзья, оказалось лирическо-романтическое, поэтому слушать будем фрагмент восточной песни, да, именно так она называется, группы «Премьер-министр». И да, именно так она тоже называется, мне кажется, до сих пор. Существует или нет, вопрос большой, скорее всего, риторический. Итак, друзья, одно слово во фрагменте будет запикано. Ваша задача — его вычислить и прислать мне на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 27-м по счету с правильным ответом. Получите подарок и пойдете посещать и радоваться жизни в Pixieland.
1: Какого слова

А я вот, друзья, ничего не боюсь. Любые слова можете скидывать, но засчитывать я буду исключительно правильный ответ, что там было запикано. Мне главное, чтобы вы оказались 27-м по счету, тогда билет в Пиксиленд достается именно вам. На всякий случай, для тех, кто только что присоединился, напоминаю, Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307, номер для СМС 9704.

0: Новое радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: Вот, друзья, инструкция на случай, если почувствуете вдруг себя одиноко. Включаем МВ-радио. Если так случилось, что нет возможности послушать, то бегите в Пиксиленд. Все, третьего не дано, потому что Пиксиленд – это развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ. Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну а я до 10 вечера тут с вами сидеть не собираюсь, поэтому предлагаю прямо сейчас уже подводить итоги, определять, кому достанется билет в Пиксиленд. Итак, напомню, что было некоторое время назад, мы слушали фрагмент восточной песни группы «Премьер-министр». Одно слово было запикано, и им было «Любишь».
1: Правильный ответ.

0: Вот, кстати, ей не нужно бояться услышать от меня «нет». Я говорю ей исключительное «да», потому что она оказалась 27-й по счету с правильным ответом, и это Наталья, 4891, последние цифры номера. Наташа, вы наша, молодец какая. Поздравляем вас, вам достается билет в Пикселенд. В течение некоторого времени с вами свяжется наш редактор, расскажет, как его заполучить, забрать и воспользоваться. Ну, а ваша задача посетить, конечно, чудесное место, а потом нам рассказать, как все прошло.
1: Из песни слов выкинешь.

музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Да прекращайте вы уже эту хандру по лету. Осенью вон тоже столько всего интересного происходит. Он нам как раз сейчас о самом главном из всего и расскажет. Артем Титов.
1: Привет, Ника. Привет всем слушателям. Да, постараюсь рассказать кое-что интересное и невероятное. Угу. Но чтобы подвести к новостям, мне нужно задать тебе вопрос.
0: Давай.
1: Вот помнишь ли ты, чем увлекалась в детстве? Ну, например, кто-то там собирал фантики, кто-то фишки. А вот что было у тебя?
0: Я помню, что помимо всего прочего, там вкладыши какие-то, но это не сильно меня увлекало. Я собирала монеты. Mm-hmm. Ну, в смысле деньги, не старинные монеты, просто монеты. Вот я, понимаешь, кто бы мне подсказал, что надо бумажные было собирать.
1: То есть ты абсолютно не поменялась. Ты как тогда собирала деньги, так и сейчас это делаешь. Ну, не могу тебя осуждать, мы все такие люди. Но кто-то собирал монеты, вот как ты, а некоторые увлекались динозаврами, потому что даже у взрослых людей не стыдно спросить, какой у тебя любимый динозавр, и, возможно, человек даже что-то вспомнит и ответит.
0: Мне кажется, ты прям напрашиваешься, чтобы я у тебя спросила, вот какой у тебя любимый динозавр?
1: Конечно, тираннозавр, ну ты вспомни.
0: Да. А что это он, потому что большой?
1: Потому что самый большой, самый хищник, ну самый-самый просто. По крайней мере, я его так запомнил из детства. Но почему я вспомнил вообще про динозавров? Потому что недавно в Китае открыли новый подвид этих древних ящеров. И я думаю, можно послушать, что же там китайские ученые откопали.
2: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Беларусь и Россия договорились о строительстве нового завода по выпуску азотных соединений. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, он заключил соответствующую договоренность с российским лидером Владимиром Путиным. Предприятие должно находиться на территории Беларуси. Со стороны официальной Москвы в проекте согласилась участвовать корпорация «Газпром». Александр Лукашенко также предположил, что к строительству завода можно привлечь и США. В частности, им потенциально будут интересны создаваемые азотные удобрения. Сильные ветра повредили почти 20 тысяч гектаров лесов в Беларуси с начала года. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства. В ведомстве отметили, что стихия особенно сильно повлияла на зеленые массивы летом. Тогда и появилось большинство повреждений природных участков. Специалистам приходится вести сплошные рубки на многих территориях, чтобы начать их восстановление. Министерство приглашает всех желающих присоединиться к высадке новых лесов в середине октября.
2: К новостям в мире.
1: Госдолг Франции достиг наивысшего уровня за последние 80 лет. Соответствующий отчет выпустило статистическое ведомство европейской страны. Согласно документу, общая сумма займов официального Парижа приближается к отметке в 3 триллиона и 600 миллиардов евро. Такой объем задолженности составляет около 120% от ВВП Франции. Показатель называют худшим со времен окончания Второй мировой войны. Тем не менее, Париж ожидает, что уровень его госдолга будет расти. Новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко представил новых руководителей коллективам Слуцкого и Любанского райисполкомов. Глава администрации поздравил управленцев со вступлением в должность и отметил, что им предстоит решить ряд вопросов. Например, в Слуцком регионе необходимо наращивать строительство жилья, а Любанскому району следует развивать отрасль горнодобычи и готовиться к фестивалю дожинки всей Минской области в следующем году. Алексей Кушнаренко уверен, что руководители справятся с поставленными задачами. И в завершение выпуска. Новый подвид динозавров обнаружили в Китае. Команда ученых нашла окаменелые останки древнего хищника на северо-востоке Поднебесной. По словам специалистов, ящер и его сородичи жили примерно 125 миллионов лет назад. Взрослые особи были довольно крупными. Их длина могла превышать 3,5 метра, а вес – 270 килограммов. Также такие динозавры обладали десятками мелких и плотно расположенных зубов. Кроме того, хищники должны были иметь крупные когти и удлиненную шею.
2: Курсы валют.
1: Курсы доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Представляете, что, друзья, между делом актриса Юлия Пересильд недавно в свои 42 года впервые вышла замуж. Думаете, невероятно? А факт. И, кстати, все подробности об этом и вообще жизни других звезд вы узнаете сегодня в программе «Звезды сошлись», но чуть позже. Просто оставайтесь в течение дня с МВ Радио и будьте в курсе всего вокруг происходящего. Ну а в этом часе вас ждет еще один невероятный факт, а может быть невероятный фейк, в этом вы сами разберетесь. Главное, что будет шикарная возможность получить билеты в ботанический сад. Не пропустите условия.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Друзья, если вы неровно дышите кактусом, то в ботаническом саду наступило ваше время. Хотите увидеть кактусы, у которых корень, например, размером с морковку, или легендарную царицу ночи, или пушистые горки снежков? Я понимаю, это тоже как-то сделано из кактусов. 3 и 4 октября Центральный ботанический сад приглашает на юбилейную выставку «Кактусомания». Вас ждут более 3000 редких растений со всего мира, экзотические суккуленты всех цветов радуги и советы от лучших коллекционеров в Беларуси. Проведите выходные ярко на «Кактусомании» в ботаническом саду, категория 0+.
1: Факт или фейк?
0: Ну а мы с вами проведем проверку вашей интуиции. Я вам кое-что о кактусах расскажу. Ваша задача понять, это я все придумала или такое в кактуса, что там, науке, в кактусологии существует. И, соответственно, факт или фейк отправляйте мне в качестве ответа на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 27-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и пойдете смотреть на прекрасные, удивительные кактусы в ботанический сад. Итак, вот у меня что для вас заготовлено. Колючки кактусов нарастают кольцами, как годичные кольца деревьев, но с другой частотой, по одному кольцу за каждый прожитый дождь. И по изотопному составу этих микроскопических слоев можно даже восстановить погоду за последние 200 лет с точностью до недели. Как вы думаете, это правда? Или ложь, факт или фейк?
1: Факт.

0: Внимание, друзья, у меня для вас есть кое-что более интересное, чем какой-то там тортик у океана. И это, между прочим, речь про кактусы. Хотите увидеть кактусы, у которых корень, например, размером с морковку, или легендарную царицу ночи, или пушистые горки снежков, что бы это ни значило? 3 и 4 октября Центральный ботанический сад приглашает на юбилейную выставку «Кактусомания». Вас ждут более 3000 редких растений со всего мира, экзотические суккуленты всех цветов радуги и советы от лучших коллекционеров в Беларуси. Проведите выходные ярко на «Кактусомании» в ботаническом саду. Категория 0+.
1: Факт или фейк?
0: Итак, я вам кое-что про кактусы рассказывала. Ваша задача была определить, это правда или ложь. Ну и речь шла о том, что колючки кактусов нарастают кольцами, как годичные кольца деревьев. Но с другой частотой, по одному кольцу за каждый дождь. А по изотопному составу этих слоев, этих колючек, можно даже восстановить погоду за последние 200 лет с точностью до недели. И нет, друзья, это я все выдумала. Колючки не нарастают у них кольцами, а погоду по их составу, кстати, вычислить можно, но не с такой, извините, частотой, чтобы каждую неделю, а примерно через 25-30 лет. Вот, поэтому засчитывала я сегодня как правильным ответ от вас фейк. Мне нужен был 27-й по счету. С этим справился Ренат. 27-44, последние цифры номера. Ренат, я вас поздравляю. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и обязательно расскажет, как забрать билеты, как ими воспользоваться, а вы нам потом обязательно расскажете, как вы посетили кактусоманию.
1: Факт или

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
5: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, кто может пройти переобучение бесплатно и в чем польза занятий музыкой.
0: Новости.
1: Необходимо брать лучшее из богатого наследия ушедшей эпохи. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Рудских. Глава государства в качестве примера привел Китай. По словам президента, это привело КНР к статусу ведущей экономики мира. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси не стали закрывать различные предприятия, а также стараются развивать производственный потенциал, оставшийся с советских времен. С начала года на переобучение было направлено более 1000 человек. Об этом рассказали в службе занятости. В Беларуси безработные, мамы в декрете и родители особенных детей могут бесплатно получить новую профессию. Ведомство подбирает вакансию, организует собеседование и заключает трехсторонний договор с предприятием. Обучение проходит в колледжах, а после экзамена человек получает гарантированное рабочее место. Самые востребованные специальности сегодня – это водитель, повар и слесарь-сантехник.
0: Новостям в мире.
1: Европа ведет войну против России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время форума «Валдай». По его словам, это не вызывает сомнений. Министр отметил, что российские военные уничтожают дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине. Он также предположил, что Европа намерена тянуть время, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году. И к новостям в регионе. В Смолевичах продолжается строительство жилого комплекса из 19 домов. Два объекта планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году и еще 4 в следующем. Новый микрорайон обеспечивают социальной инфраструктурой. В этом году открыли школу, ранее построили детский сад. В планах ввести еще один. Кроме того, рассматривается возможность строительства в городе еще одного микрорайона. Таким образом, город-спутник Минска будет и дальше развиваться. И в завершение выпуска занятия музыкой активно развивают мозг у детей. К такому выводу пришли американские ученые. В исследовании участвовали 80 детей в возрасте от 7 до 9 лет. Половина играла на инструментах не менее 30 минут в неделю, остальные музыкой не занимались. Дети-музыканты показали более высокие результаты по интеллекту, памяти, языковым и пространственным способностям. Ученые подчеркивают, причинно-следственная связь пока не доказана, требуются дальнейшие исследования. И к новостям компании. Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017-325-02-95. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Итак, Ника Романова все еще здесь с вами, между делом. Привет только что присоединившимся. Напомню, что в этом часе мы обычно друг другу советуем либо фильмы какие-то интересные, либо сериалы, от которых остались под впечатлением. Я чуть позже тоже кое-чем поделюсь. Ну, а еще можно просто привет или поздравление успеть передать, особенно если повод есть какой-то интересный и важный. Пишите Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: трек с белорусским акцентом.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Женская волна. Дневной сеанс.
1: Представляете, есть люди, которые знают язык мертвых, но забыли, как говорить с живыми. Приготовьтесь к самому странному свиданию года с сериалом, который пахнет формалином, ссорами и космической пылью. «Скорпета» с Николь Кидман в главной роли. Она здесь гениальный патологоанатом с 28-летним стажем, которая внезапно обнаруживает, что ее собственное прошлое требует вскрытия не хуже, чем очередное тело, и начинается настоящее безумие. Героиня всю дорогу мечется между операционной, семейными разборками и параллельными временными линиями. В 90-х она начинающий эксперт с горящими глазами, в 26-м уставшая от жизни женщина, которая носит свое опасное прошлое, как скальпель за пазухой. Самое интересное в этом сериале – это центровые актрисы Николь Кидман и Джейми Ли Кёртис в одном кадре – это уже событие. Они играют сестер, чьи отношения настолько токсичны, что каждая сцена режет острее ножа. Предупреждаю, это очень странный детектив, и финал не менее своеобразный. После него у вас, скорее всего, останется больше вопросов, чем у Скорпеты за всю ее карьеру.
0: Дневной сеанс.

0: день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ Радио.
1: Ну а мы в этом часе, кроме всего прочего, наполняем этот день еще и идеями, что можно посмотреть, ну и приветами заодно. И вот что есть от вас к этой минуте. Привет, Ника, так быстро с вами летит время, как за хорошим сериалом. Ой, спасибо, очень приятно. Кстати, я начала недавно пересматривать рассказ «Служанки», думала, будет легче, чем в первый раз, но нет, такой же тяжелый. Это от Оксаны было наблюдение, такое кинонаблюдение. Я вас прекрасно понимаю, Оксан, очень переживательный сериал. Сама не знаю, когда решусь его пересмотреть на второй круг, но отношу его к тем сериалам, которые просто обязательны к просмотру современного думающего человека. Так что, кто еще не видел рассказ «Служанки», пожалуйста, сохраняйте себе, набирайте сил и вперед. Ну, а еще, Оксан, кстати, для нас с вами такая новость. Я знаю, что продолжение вроде бы планировали снимать, спин-офф, поэтому надеюсь, что все будет, все пойдет по плану, и нас скоро этим порадует. Ну а на этом я, Ника Романова, уже вынуждена попрощаться, чтобы уступить место другим нашим ведущим. Впереди вас ждет приятный вечер с «Как дома» шоу Викой Красовской и Владимиром Николаевичем. Проведите время с удовольствием, ну и, конечно, так, чтобы было что вспомнить, ну и мне рассказать об этом. До завтра, пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии лечебного туризма в Беларуси и какая космическая миссия завершилась.

0: Сегодня
1: новости.
0: Белоруссия и Ульяновская область России планируют создать совместное предприятие по производству станков. Об этом рассказал губернатор российского региона Алексей Русских по итогам совещания у президента Беларуси в Минске. По его словам, речь идет о так называемом союзном станке. Для реализации проекта сформируют рабочую группу. Руководитель отметил, что промышленная кооперация активно развивается. 69 предприятий региона и республики уже имеют соглашение на поставки. Товарооборот за первое полугодие этого года вырос на 42%. За полгода в белорусских санаториях побывало более 107 тысяч иностранцев. Об этом рассказали во время заседания рабочей группы по развитию туризма. По итогам полугодия одни из лучших показателей в стране у Минской области. Общая выручка санаторно-курортной системы выросла на 13% и составила 747 миллионов рублей. Экспорт услуг увеличился на 15% до 247 миллионов. Участники обсудили также качество сервиса и продвижение лечебного отдыха на внутреннем и международном рынках.
1: К новостям в мире.
0: Румыния хочет присоединиться к еврозоне к 2035 году, но для этого нужно решить проблему дефицита бюджета. Сейчас он значительно превышает допустимые нормы Евросоюза. Министр финансов не исключает, что выход из процедуры чрезмерного дефицита затянется на ближайшие 10 лет. Ситуацию осложняет нерешенность экономических проблем и отсутствие полноценного правительства. Напомню, в мае этого года действующему правительству был вынесен вотум недоверия. Национальный аэропорт Минск запустил сервис доставки багажа. Теперь пассажир может доверить транспортировку вещей до выбранного места – аэропорта, вокзала, офиса, квартиры или отеля. Заказать услугу можно онлайн или на стойке в аэропорту. На первом этапе сервис работает по Минску и Минской области. Стоимость зависит от количества мест, веса и объема багажа. И в завершении выпуска: сверхтяжелая ракета Starship компании SpaceX впервые вышла на орбиту и развернула 26 спутников Starlink. Однако при посадке на воду корабль взорвался. В SpaceX подчеркнули, что это не авария, сохранение корабля не входило в задачи миссии, а его конструкция рассчитана на вертикальную посадку на твердую поверхность. Главную задачу – выход на орбиту и развертывание спутников – ракета выполнила. На разработку программы ушло почти 10 лет и более 15 миллиардов долларов.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 7, днем от 7 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Тейлор Свифт отложила материнство ради карьеры и побила рекорд Бейонсе на MTV Video Music Awards. Певица вместе с избранником Трэвисом Келси планирует семью, но позже, так как она не готова уходить со сцены на пике. Это решение уже принесло результат. На MTV Video Music Awards в этом году Свифт получила первую в истории награду «Лучший режиссер-постановщик», обойдя Бейонсе. А взяв еще «Видео года» и «Лучшую режиссуру», она довела счет до 33 статуэток. Абсолютный рекорд за всю историю премии. Ну вот, сейчас-то уже можно выдохнуть и в декрет, да? Хотя нет, в декрете же не выдохнешь. Дженнифер Гарнер отказалась играть экранную жену Бена Аффлека в новом триллере «Animals». Изначально главную роль должен был исполнять Мэтт Дэймон, а Гарнер – его жену. Когда Дэймон выбыл из проекта ради «Одиссеи», Аффлек занял его место, и тогда Гарнер отказалась. Бен не скрывает, что изначально хотел видеть ее в этой роли не только из-за таланта. Совместная работа позволила бы им обоим чаще видеться с детьми. Заметили, как не везет ему с Дженнифер? Что Гарнера прокинула, что Лопес. Но с другой стороны, нечего на Дженнифер пенять, если Беном не вышел. Актриса Юлия Пересильд впервые вышла замуж. О новом статусе 42-летней артистки стало известно после того, как в начале сентября на ее безымянном пальце заметили кольцо. Теперь Пересильд официально подтвердила, что стала женой, но имя избранника пока предпочитает не раскрывать.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись».

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, когда можно пройти репетиционное тестирование и где работают роботы-сварщики.
0: Новости.
1: В Беларуси действует новый закон о питьевом водоснабжении и водоотведении. Он комплексно регулирует эти сферы и закрепляет полномочия различных ведомств и организаций. Одна из ключевых новаций – это возможность бурения временных скважин в сельских населенных пунктах, если единственный источник выйдет из строя. Новый порядок позволит быстрее оформить документы и восстановить водоснабжение. Также закон обязывает власти оперативно информировать граждан о качестве воды и

0: и перебоях. С октября репетиционное тестирование можно будет пройти на базе минских библиотек. Об этом рассказали в Республиканском институте контроля знаний. В столице дополнительно откроют 14 новых локаций. Все три этапа экзамена объединят в единую образовательную программу с модульной системой. Первый модуль стартует 9 октября. А с 15 октября начнут работать все пункты тестирования. Стоимость одного модуля – 14,5 рублей. Для инвалидов и многодетных семей предусмотрена скидка в 50%.
1: К новостям в мире.
0: В Амурской области потерпел катастрофу самолет Ту-95. Он выполнял учебно-тренировочный полет. По данным Министерства обороны России, 6 человек экипажа погибли, один пострадал и был госпитализирован. Самолет упал в безлюдной местности, на борту не было боекомплекта. Для выяснения обстоятельств на место направлена комиссия Воздушно-космических сил России. В Беларуси проходит ярмарка вакансий для пожилых людей и инвалидов. По всей стране работают более 150 площадок, представлено 26 тысяч рабочих мест. Соискатели могут напрямую пообщаться с работодателями и получить консультации по трудоустройству. Направления самые разные, от промышленности до сельского хозяйства. С подробным графиком проведения ярмарок можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты. И в завершении выпуска: в Южной Корее на судостроительных заводах начали работать роботы-пауки для сварки. Они передвигаются по стальным стенам и потолкам с помощью магнитных ног и добираются до труднодоступных мест. Робот также может работать в узких отсеках и ядовитой среде без перерывов. При небольшом весе он способен нести до 30 килограммов оборудования.
1: Новости компании.
0: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает: установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну что, друзья, мы с Володей почувствовали контраст температур. За окном солнце светит, вечером просто холод, надо зимнюю куртку искать. Но Володя вообще не сдается. Он тот человек, который до последнего будет ездить на мотоцикле.
1: Знаешь, в отличие от остальных байкеров, я улыбающийся. Потому что сейчас мухи не летают.
0: Ну, есть же плюсы какие-то. И вроде как пчелы, осы уснули, да?
1: Все, да, тут уже можно только если воробья где попасть, поймать, но это ладно.
0: Ну и кроты, наверное, продолжают ползать под землей.
1: Ну, а я... это к чему?
0: Ну, я к тому, что ты рассказывал, что у тебя была нора крота, и там поселились осы.
1: Да, это есть такое, осы. Именно, как они называются, земные, я не знаю. Но я их заливал очень долго водой. Потом я все-таки, как не сильный специалист, спросил у соседей, которые сильные специалисты. Они говорят, не борись с ними, не поможет.
0: Да, нужно принять, это природа. Это такие законы, по которым мы должны сосуществовать, как мы с тобой здесь в этом шоу, как дома.
1: Абсолютно. Так дома, абсолютно. Вот, и домашние сразу разговоры пошли. Но наши слушатели еще, наверное, не ушли полностью с работы. А если собираются, то мы можем сказать о том, что, в принципе, правильно делаете. Нужно еще чуть-чуть застать солнышко.
0: Ну да, а я понимаю, что такое не полностью. Это когда рабочий компьютер уже выключен.
1: Да.
0: В телефоне исключительно рилсы и тиктоки. Куртка рядышком, сумка тоже. Кошелек где-то близко.
1: Снял тапочки, уже можно быстренько за обувью.
0: Да-да-да, ключи надеюсь от машины в руках и вперед. Друзья, мы вместе с вами 3 часа проведем. Кстати, билеты разыграем на выставку «Небо-река» совсем скоро. Ну, а в финале часа переместимся, а точнее как-то перелетим в Бразилию. Там очень интересная новость, которая вам тоже придется по вкусу.
1: Абсолютно верно. Так что можно мы начнем?
0: С удовольствием.
1: Ведь мы начинаем тогда.
2: Как дома шоу на МВ-радио. На Минской волне.

0: Эта игра начинается на волне 97.4. Минская вот такая замечательная осень у нас. И я хочу только одно сказать, Вик.
1: Скажи.
0: Расскажи мне, как ты любишь отдыхать? Я знаю, у тебя есть шезлонг, я знаю. Но если ты где-то не за городом, где-то, где нельзя разжечь костер, где нельзя поджарить шашлыки.
1: Где нельзя позагорать. Где нельзя.
0: Насыпаем. Ну, в общем, расскажи мне, пожалуйста, куда сходить? Что можно такое действительно сделать, чтобы тебя прям так релакснуло вот так?
1: Я тебе скажу, чтобы меня релакснуло, мне нужно куда-то выехать, в место, где есть красивые люди, где есть пространство для фотографий. Мы, девушки, это любим. Потому что если не сфотографировал, значит, тебя там не было.
0: Труба, не докажешь.
1: Никогда. Поэтому я предлагаю и приглашаю всех, кто ни разу не ходил в Дом экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1, на выставку «Небо-река». Мне кажется, каждый блогер там отметился. Все сделали фотографии, все записали рилсы. Там же вот эта огромная декорация в виде луны. Она, правда, завораживает своим масштабом. И напомню, что сама выставка будет до 8 ноября. А время-то тикает,
0: конечно,
1: и часики бегут. И я сейчас не про наш возраст, девочки, а про то, что надо успеть абсолютно все. Я напоминаю, что на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. В общем, обязательно приходите, берите с собой подружку. Я все-таки рекомендую с девочками туда отправиться. Угу. Мужчины, знаешь, они иногда более скептично относятся к выставкам и в целом к таким выходам.
0: Это обман, да, вот этого,
1: они могут...
0: Надо пощупать, так это да.
1: Но не все. Я не могу сказать, что это все такие. Может, у вас муж, который ценит искусство, берите мужа. Но если у вас есть подружка, которая любит здорово провести время, вы сходите в кафе, попьете кофе, сфотографируйтесь. Бабье лето все-таки как-никак. И, насладитесь моментом.
0: Итак, подружка такая: ой, спасибо, давай сходим. Вот это вот примерно, да?
1: Да, ну это
0: класс.
1: Же круто.
0: Слушай, я вот прямо тут сгенерировал искусственный интеллект. Вот он тоже так разговаривает. Кстати, я расскажу о том, что у нас действительно перепелка. И мы договорились с искусственным интеллектом. Его, кстати, сегодня зовут Сентябрин.
1: Какое имя?
0: Так вот, и, кстати, он очень интересную композицию музыкальную взял для того, чтобы ее полностью изменить. Это, естественно, начало нашей игры. По условиям все просто. Вы сейчас услышите музыкальную композицию. Текст мы не трогали, а точнее Сентябрин, но музыку он изменил кардинально. Ваша задача — узнать, кто исполнял в оригинале эту композицию и как она называется. После этого 8029-1010-307 вам в помощь. Это Вайбер и Телеграм. И Вика мне расскажет номер победный, если он правильный.
1: Давай 9-е сообщение станет победным.
0: А давай.
1: Я считаю, красивое,
0: кстати,
1: нормальное,
0: да,
1: число.
0: Вы... Что 9, что 6? Нет, 9.
1: Нет, 9. 9. Именно,
0: окей,
1: 9.
0: Хорошо.
1: Пусть оно принесет вам удачу, и вы отправитесь на замечательную выставку «Небо-река».

0: нельзя.
1: Ну что, 90% супер, сообщений да. на данную минуту пришли от девчонок, как мы и загадали. Да. Поэтому присылайте, ждем 9-е сообщение. Всем желаем удачи.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну что, Володя, дома хорошо, да. А на выставке еще лучше. Потому что, как только я сказала, девчонки, пишите правильные ответы в нашей игре «Перепелка», тысячи сообщений прилетели именно от женского пола. И я знаю почему. Потому что мы отдыхаем, к счастью, не в рамках дома. Потому что дома мы готовим, убираем, стираем. А когда мы выходим, вот там мы отдыхаем. Дело. Повод нарядиться, повод купить новое платье, сапоги, шапочку, сумку, перчатки. Я могу... Останови меня, останови.
2: Останавливаю. Я по другой стороне думаю, что... Мне кажется, что просто девчонкам очень понравилось имя Сентябрин.
1: Сентябрин звучит как-то звучит классно, романтично.
2: Да? Вот. Ну и он романтичную песню сделал, на самом деле. Давайте послушаем, что это было.

0: Интересно, куда же они текут, вот эти века? Наверное, все-таки в сторону того, что мы мудрее становимся понятливее.
1: Тебя философская муха укусила. Давай слушать оригинальную версию.
0: Нет, ну давай, хорошо, давай.
2: Оригинал.

0: назло.
1: Ну вот,
2: продолжаем,
1: да, песня хорошая. Песню спел Валерий Леонтьев. Песня называется «Августин». Не просто так искусственного интеллекта мы назвали «Сентябрин».
2: Конечно.
1: Это была завуалированная.
2: Это младший брат.
1: Да, подсказка. Ну да, всего лишь на месяц младше. Но уверена, что где-то есть в мире человек по имени Сентябрин и Августин. А у меня есть имя победительницы.
2: Ну-ка.
1: Зовут ее Наталья. Последние цифры номера 6830. Именно Наталья отправляется на выставку «Небо-река». У Натальи есть два билета. Она уже, я уверена, знает, с кем отправиться туда. Выставка идет до 8 ноября. Уверена, что вам и погода подскажет, и настроение тоже порадует, потому что Дом экспериментального искусства. Это проспект Машерова, 15/1. Обязательно туда приходите. Берите заряженный телефон, чтобы сделать много фотографий. И не забывайте отмечать Минскую волну, когда вы туда придете. Мы обязательно сделаем перепост в свою историю, потому что мы хотим наших победителей видеть в лицо.
2: Знать в лицо, да. А знаешь, что еще, кто кого знает в лицо?
1: Кто?
2: Бразильянки, которые вечером иногда подходят к автобусной остановке.
1: И что там происходит?
2: А вот мы сейчас это все расскажем.
3: Весело и шумно, как дома.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну что, Володя, в Бразилии придумали, да, как сделать ночные поездки для девушек безопасными. Представляешь?
2: Подожди. Ночной общественный транспорт – это всегда отдельный вид экстрима. Но что они там могли изобрести? Такси-телепорт?
1: Ну, почти. Ну. Компания Electromedia запустила проект Abrigo Amigo. Ну, мы знаем, что переводится как «друг-убежище». Это специальные умные остановки. С 8 вечера до 5 утра любая девушка, которая ждет автобус в одиночестве, может нажать кнопку на экране, и перед ней по видеосвязи появится сотрудница колл-центра.
2: О, это прям как виртуальный защитник получается. Она просто болтает с ней, чтобы не было страшно.
1: Ну, не только. Да? Оператор просто развлекает разговором, ну, с одной стороны, но, а с другой она видит и слышит вообще все, что происходит вокруг остановки через встроенные камеры. И если на горизонте появляется какая-то реальная угроза или подозрительной личности, сотрудница тут же вызывает полицию или спецслужбы.
2: Ну, это ж гениально. Одно дело стоять одной в темноте, и совсем другое, когда преступник видит огромный экран, ну, который, с которого на него смотрят, и, по сути, фиксирует каждое его движение. Тут любой 100 раз подумает, чем прежде, чем что-то сделать.
1: Вот именно. Девчонкам больше не надо судорожно делать вид, что они с кем-то говорят по телефону или просить подругу побудь со мной на линии, пока я дойду. Бразильцам огромный респект за такую технологию. Мне кажется, они смогут внедрять ее не только в Бразилию, но и в других странах.
2: Мне вот однозначно этот экран действительно спасает жизнь. Ну, я уверен в этом на 100%. Технически они все, видишь, уже сделали, поэтому, думаю, интересно. У нас тоже общественный транспорт же ходит до часа ночи.
1: Но у нас много камер. Я тебе скажу, в целом на большом количестве перекрестков и в таких местах, знаешь, страшноватый для девчонок. Там и фонари, и камеры, поэтому наши девушки под защитой.
2: Безопасности. Да. Хорошо, отлично. Но я так понимаю, что очень скоро мы услышим хорошие новости, и Екатерина Гунькова выйдет в эфир. Ну а мы же буквально через минут 15 расскажем вам про пробки.
1: Да, вот прямо сейчас бегаем на проспект, посмотрим и расскажем. Да. Понимаете, все для вас, все для любимых слушателей.
2: Вот поэтому с нами оставайтесь.

0: Автогаз. Реклама. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.ру. «Минская правда». Газета, которая нужна.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

осень шелестит на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о запрете на ловлю рыбы и когда отдыхать белорусы будут 3 дня подряд.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ об учреждении новых геральдических символов Министерства энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Указом утверждены положения о символах, их описание и изображение. Такое решение приурочено к 25-летию образования ведомства. В Беларуси вводится запрет на лов всех видов рыбы на зимовальных ямах с 1 октября. Он будет действовать по 15 апреля. Ограничение касается как любительского, так и промыслового лова. По словам специалистов, в холодное время рыба собирается в большие стаи на определенных участках и становится особенно уязвимой для массового вылова. Перечень зимовальных ям размещен на сайте Министерства сельского хозяйства. Их координаты можно посмотреть на интерактивном карте.
0: К новостям в мире.
1: Во Франции началась общенациональная забастовка госслужащих. В акциях принимают участие минимум 100 тысяч человек. Это медицинские работники, сотрудники органов местного самоуправления, спасатели. Сегодня отменены занятия во многих школах, так как к забастовке присоединились

0: почти 40% учителей. Все они требуют повышения заработной платы на фоне высокой инфляции и роста цен на топливо. Однако правительство, напротив, согласно бюджету, на следующий год планирует урезать расходы на образование. В этом году от сильных ветров в Беларуси пострадало около 20 тысяч гектаров леса. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства. Больше всего летом. Часть насаждений требует санитарных рубок. Для восстановления лесов с 17 по 24 октября пройдет акция «Дай лесу новое житё». Присоединиться может любой желающий. Необходимо обратиться для этого в лесничество. Там помогут с участком, инвентарем и посадочным материалом. В прошлом году в акции участвовали более 50 тысяч человек. И в завершение выпуска: до конца года белорусов ждут еще одни длинные выходные. В ноябре дополнительных дней отдыха не будет. 7 ноября выпадает на субботу. Зато в декабре получится отдохнуть 3 дня подряд благодаря католическому Рождеству. Оно выпадает на пятницу 25 декабря. А следом идут стандартные выходные 26 и 27 декабря. Это будут последние длинные выходные в уходящем году. На работу нужно выйти в понедельник 28 декабря.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Шоу на 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Ну что?
2: Знаешь, давай, что делали с вестниками плохих новостей.
1: Да, я вот и хотел сказать, давай, обрадуй, а потом полетит с вентилятора все, что только можно.
2: Ну давай так, после черной полосы всегда наступает белая.
1: Идите вдоль этой белой полосы, мой вам совет.
2: В общем, друзья, Яндекс.Сервис, наш любимый, говорит, что в Минске 9 баллов.
1: Ну это огорчает, да, правда.
2: Ну правда, но меня радует то, что я сейчас никуда не еду, и это хорошо. Ну вот какие-то плюсы надо находить.
1: Вот такой... ты-то себе плюс нашла, а те, кто нас сейчас в машине слушают, какой плюс они нашли?
2: А те, кто едут в машине, они вынуждены стоять в пробке, потому что хочется быстрее добраться домой. И эти ребята быстрее доедут, чем мы с тобой. Поужинают,
1: вот
2: посмотрят
1: здесь,
2: сериалы, почитают книги.
1: Вот здесь
2: книги.
1: Ты вот права на 100%, потому что мы дарить их, как говорится, им точнее, наш сегодняшний вайс будем еще 2 часа.
2: В общем, наши войсы вы услышите, но расскажу про пробки.
1: Давай.
2: Первомайская, проспект Независимости, Ленина, Богдановича, Машерова, улица Козлова, Сурганова. На Орловке там вообще коллапс, потому что Бангалор площадь абсолютно вся стоит. Долгиновский тракт. Ну, еще вижу несколько ДТП на проспекте Дзержинского, недалеко от Грушевки. Будьте внимательны. Ну и в район площади Франтишка Богушевича, традиционно. Заторы.
1: Ну, а я могу сказать о том, что начну с Вапшасова. Здесь сразу два ДТП, это выезд на внутреннюю кольцевую, и поэтому, к сожалению, там двигаются очень медленно автомобили. Дальше к Партизанскому проспекту идем, и идем вниз по карте до Малиновки, все в красной зоне отмечено, тоже из-за ДТП. Поднимаемся выше от проспекта Независимости, внешняя кольцевая и внутренняя кольцевая из-за ДТП остановилась. Дальше Долгиновский тракт, внешняя кольцевая и, ой-ой-ой, прямо сейчас обновилась карта, показывает, что еще одно ДТП прямо-таки до Притыцкого, все в желтой и красной зоне. Поэтому, если хотите добраться домой аккуратненько, двигайтесь с разрешенной скоростью.
2: Ну, а мы двигаемся в сторону кухни, потому что там будем готовить сегодня необычное блюдо, которое, ну, стало популярным и в Гонконге, и в Китае, благодаря тому, что повар перепутал. Вместо соевого соуса налил кока-колу.
1: А мы не перепутаем. Мы сегодня будем подготавливать, точнее так, вручать кому-то 2 билета в замечательное водное представление. Какое? Все скоро узнаете.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Я закончил, как говорится, свой монолог на том, что мы приготовили в нашей прекрасной игре «Что не так у шефа». Это, да, действительно, феерия чувств. И прям-таки вот эмоциональный взрыв, вот. Представляете где? Конечно же, в Минском дельфинарии. Там можно, внимание, испытать волшебные эмоции, поплавать с дельфинами, дайвинг устроить и дельфинотерапия даже может быть. А еще там есть призовая игра. Поэтому Минский дельфинарий нам сегодня предоставляет 2 билета. И это, мне кажется, как ты говоришь, в лето.
2: Ой, Володя, 2 билета, да хоть куда.
1: Согласен.
2: Если у вас есть желание выйти из дома и как-то мир этот украсить своим присутствием, не сидите, выходите, наслаждайтесь. Я знаю людей, которые ни разу не были ни в дельфинарии,
1: ни в зоопарке. Да.
2: А все почему? Потому что быт, потому что надо готовить, надо убирать. И все
1: работа,
2: люди, работа, прикрываются какими-то как будто бы очень важными делами.
1: Это все отговорки.
2: Да, мы просто не хотим уделять внимание нашему досугу. А кто, если не мы?
1: А мы стараемся. Вот и все. Я, например, вот смотри, все сейчас сделал так, чтобы было тебе удобно готовить. Тебе удобно?
2: Да, удобно это, когда никого нет на кухне. Я тебе раскрою секрет любой хозяйки.
1: А я закрою глаза и буду считать, что меня не видят.
2: Ну, а я расскажу о том, что мы готовить будем сегодня необычное блюдо.
1: Да.
2: Блюдо, которое получилось благодаря странному эксперименту, но оно имеет место быть, и причем на нашей кухне, и блюдо не исключительно холостяка, как вы можете подумать. Это называется курица в Кока-Коле. Так и есть, это правда. Оно запатентовано.
1: Прости, я не могу. Меня просто сразу, понимаешь, вот эта вот тушка безголовая, которая крылышко держит эту бутылку Кока-Колы.
2: Ну, смотри, человек поехал в магазин, купил то, что вот под руку попалось, и все.
1: Это как пиццу делают, да?
2: И вместо соевого соуса, а точнее вместе с соевым соусом, залил еще и Кока-Колой.
1: Ну, а все?
2: Ну и все, и получилось блюдо. И, кстати, там есть даже определение, потому что почему кола дает нежность курице, это правда, это не шутка. Дело в том, что ортофосфорная кислота, которая есть в газировке, работает как мощный быстрый маринад. Она расщепляет мышечные волокна курицы за считанные минуты, и мясо получается экстремально мягким, даже если вы его слегка пережарили. То есть это быстрый маринад.
1: Ничего себе. Самое главное потом ее извлечь оттуда, потому что если еще немножко, ничего не останется в этой кока-коле.
2: Ну, она
1: может проводил эксперимент, знаешь,
2: да?
1: Об этом?
2: И что?
1: Ну и что, замечательно с гвоздей убирала ржавчину Кока-Кола.
2: Ну, я слышала. Но еще,
1: а я делал.
2: Ну, еще у Кока-Колы есть тоже классное решение, если вы там плохо себя чувствуете, что-то лишнее съели, Кока-Кола тоже переваривает вам
1: пищу.
2: Ну
1: да,
2: есть. Ну, есть плюсы, есть и минусы.
1: Так, хватит.
2: А знаешь, какие минусы?
1: Давай.
2: Ну, вот, например, для этого блюда, если вы следите за своими калориями, надо брать не колу Zero, да, которую любит Трамп,
1: да,
2: а колу оригинальную, которая с сахаром,
1: ага.
2: Потому что она карамелизируется и делает курицу, ну, по-настоящему такой азиатской.
1: Прям-таки меда не надо, колу давай.
2: Именно,
1: да?
2: Ну вот можно было и так назвать это блюдо. Напоминаю правила, я читаю рецепт курицы в Кока-Коле, оригинальный, настоящий, добавляю что-то лишнее, вы понимаете, что пошло не так, и присылайте ответы либо в Вайбер, либо Телеграм.
1: Да, 8029-1010-307, и у нас сегодня 9-е сообщение, если оно правильное, конечно же, победное. Начнем?
0: Что не так у шефа?
2: Что купить по дороге домой? Рассказываю для приготовления курицы в Кока-Коле. Конечно же, курица – это может быть голень, крылышки, все, что вы любите. Сама Кока-Кола, как я уже сказала, классическая, одна баночка, маленькая будет достаточно. Соевый соус, чеснок, имбирь, растительное масло и уксус. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на 97.4 FM.
1: Я очень люблю, Володя, такие простые рецепты.
2: Курочка, пальчики оближешь, ням-ням-ням.
1: Ну а что, когда ты добавляешь кока-колу, и когда курица получается карамелизированной в таком азиатском стиле, то волей-неволей хочешь ее попробовать.
2: Да, в нашей программе
0: «Что не так у шефа?»
1: мы готовили ту самую курицу в кока-коле. Mm-hmm. Дома можно повторять. Я вот иногда даю сноску, что такие рецепты нельзя, но мне кажется, надо повторять.
2: Нет, это просто, ну просто как грабли. Ну, сделать моментально можно. Плюс новый вкус. Интересный, можно сделать интересную подачу. Можно удивить как мужчину, так и женщину.
1: Да.
2: Правильно?
1: Вообще еда.
2: А дети, мне кажется, будут просто в восторге, когда ты скажешь: видите пустую бутылочку, да? Знаете где? Внутри.
1: Ну да, но я к чему, что еда — это скрепа.
2: Да, да, да.
1: Которая держит нашу семью.
2: Абсолютно. Да, скобки такие.
1: Ну,
2: такие, да.
1: Мы готовили эту курицу. Напомню рецепт. Надо были и куриные голени, или крылышки, все что угодно. Кока-кола, соевый соус, чеснок, имбирь, растительное масло.
2: Кстати, да.
1: А вот уксус...
2: Ни в коем случае. Вот тебе минутка занудства. Значит, ответов пришло очень много. И если взять 100%, то 96% ответили правильно. 96%. А некоторые сказали о том, что не идет туда чеснок, не идет туда, значит, что... А, соевый соус почему-то не идет туда, странно. Хотя мы сказали об этом. И самые большие ответы сказали, что не идет туда имбирь.
1: Ну, мы, ребята, не
2: все
1: знаю.
2: Все идет туда.
1: Я
2: проверено.
1: Все рассказала про Гонконг и про азиатский стиль, а там всегда есть имбирь. Они добавляют его в любое блюдо.
2: Вы, если не заметили, то сейчас Вика улыбается. Почему? Потому что она попробовала, ей хорошо.
1: А еще попробует сходить в дельфинарий наша слушательница по имени Татьяна. Последние цифры номера 2892.
2: Вот. И возьмет спутника, наверное, потому что, в принципе, мы тогда им два билета. Именно в лето, как говорится. И всегда. В общем, нужно просто испытать волшебные эмоции в плавании с дельфином, в дайвинге, в дельфинотерапии и даже в призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро и радость и объединяем сердца. Ну, а что нас объединяет, Вик? Скажи мне, пожалуйста.
1: Нас объединяет жажда к новостям, которые мы с тобой периодически рассказываем.
2: Абсолютно верно. Так что очень скоро мы расскажем, что там в Англии поменялось в очередях в супермаркете.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Наши на Минской волне.

0: Мальчики налево, девочки направо.
1: Да.
0: Какие ассоциации, Володя? Ну, из детства знакомые. Но это не то, что
1: подожди,
0: ты подумал.
1: Да, а что
0: не
1: это?
0: То. Вот не продолжай. Я знаю мысль, какая родилась в твоей голове.
1: Ну да.
0: В соцсетях вирусится видео из Великобритании, где охранники в супермаркете города Ромфорд решили проблему очередей радикально. Вот
1: ну-ка.
0: Как я сказала.
1: Ну,
0: мальчики налево, девочки
1: подожди,
0: направо.
1: Подожди. Они так борются со скоплением людей в кассах или просто решили разделить очередь по гендерному призраку? Ну что, это серьезно, что ли?
0: Именно. Мужчин и женщин охранники физически разводят в разные стороны.
1: Ого.
0: В интернете вообще там бьют тревогу, шок, вовсю спорят и называют это кадрами Новой Британии.
1: Угу.
0: Одни возмущаются ущемлением прав, другие шутят про возвращение к истокам.
1: Ну да, мне кажется, что это вот это и есть скрытый смысл. Знаешь, мужская очередь, она ведь наверняка двигается в 3 раза быстрее. Ну вот, серьезно, мужики, что им надо? Они покупают, зашел хлеб и вышел, все, да? А женская очередь, там успеешь обсудить погоду, новые рецепты, узнать, что там у нового у Тома Круза.
0: Или у Дэвида Бекхэма.
1: Да, кстати.
0: На волне.
1: А, точно.
0: Ну, Володя, аккуратней ты с этими гендерными стереотипами, а то слушательницы наши сейчас переключат волну. Но на самом деле ситуация выглядит диковато для современной Европы. Представляю, если вот у нас, например, в магазинах такое введут. Приходишь ты со своей второй половинкой за продуктами, а мужчины только так и ходят. А на кассе вас разлучают, знаешь, вот как на таможне, например.
1: Я знаю решение, я знаю. Главное, чтобы кошелек в этот момент оставался у того, кто в быстрой очереди стоит. Вот и все.
0: Ну, знаешь, вообще хорошо, чтобы был кошелек и что-то в нем.
1: Вот.
0: Это идеально.
1: Да. То есть не хотите стоять в очереди, не ходите по магазинам. Заказайте себе заставку и все.
0: Ну да, и доставка работает, и еды, и продуктов, и все.
1: Но.
0: Идеально, и никаких гендерных неравенств у нас не существует.
1: Абсолютно верно. Потому что кто-то вот новости читает, как Артем Титов, а кто-то новости читает, как Екатерина Гунько, которую, кстати, мы очень скоро ждем в нашей студии. Поэтому ни в коем случае далеко не отходите от радиоприемников. У нас на самом деле актуальные новости через несколько минут.
0: И я напомню, что в соцсетях МВ Радио существует и активно мы продвигаем свой аккаунт и в ТикТоке, и в Инстаграме. Зайдите, обязательно проголосуйте. Сегодня мы тему ревности поднимаем. Ревнивый ли вы человек или нет. Потому что, например, сама Люся Чеботина призналась, что она ревнует своего нового партнера.
1: Ой, будет интересно поговорить об этом. Оставайтесь с нами.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии промышленного туризма и что не поделили барсук и еж.
0: Новости.
1: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Россией в области самолетостроения. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Глава государства отметил, что в регионе находится одно из крупнейших авиастроительных предприятий соседней федерации. Александр Лукашенко предложил собеседнику усиливать связи между заводом и организациями нашей страны. Например, белорусские компании могут поставлять комплектующие для создания воздушных судов. Беларусь и Ленинградская область будут создавать совместные туристические маршруты. Инициатива прозвучала на заседании профильной делегации в Минске. Речь идет о комбинированных маршрутах, которые объединяют экскурсии на заводы и дегустации. Стороны видят перспективы в привлечении туристов из Китая, Индии и Вьетнама. Следующее заседание по промышленному туризму предлагается провести в Ленинградской области.
0: К новостям в мире.
1: В Грузии стартовали военно-компьютерные учения стран НАТО. Об этом рассказали в Министерстве обороны Грузии. Основная цель – это повышение оперативной совместимости и усовершенствование штабных процедур в многонациональной среде. В киберманеврах участвуют представители Грузии, Венгрии, Польши, Словакии, Хорватии и Чехии. И к новостям в регионе. Археологи сделали ряд открытий в Минской области. Об этом рассказали в Институте истории Академии наук. На городище Банцеровщина, которое исследует уже 100 лет, ученые обнаружили следы ранее неизвестного селища. Также исследователи обнаружили начало древнего рва, которое, по мнению ученых, защищало древнее поселение. Также найдена бронзовая булавка. Это уникальный артефакт для центральной Белоруссии эпохи Железного века. Находки позволяют по-новому взглянуть на жизнь этого древнего поселениям. И в завершении выпуска. В небольшом городе Латвии Айспуте полиция выезжала на вызов из-за драки барсука и ежа в подъезде жилого дома. Животные сопровождали потасовку громкими звуками, что и стало поводом для обращения жителей. При появлении сотрудников барсук первым скрылся. За ним поспешил и еж. В полиции отметили, что жалобы на шум – это не редкость, но впервые их причиной стали лесные животные.
0: Курсы валют.

0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 44 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Вечер уже более темный, прохладный и немного спокойный.
1: Да.
0: Даже Володя как-то по-другому дышит.
1: Я выдохнул два раза. Ты же меня научила, понимаешь, медитации.
0: Да, вот, дыши. Ну, все, я даже на телефоне такую заставку иногда ставлю. Дыши. Вот видишь, и успокаиваешься.
1: Да, конечно.
0: Но не все могут спокойно дышать.
1: Да, потому что у некоторых сердечные эти фибры, понимаешь ли, вот волнуют очень сильно весь организм.
0: Да, мы говорим про ревность, потому что сама Люся Чеботина сделала громкое признание. Она рассказала, что безумно влюблена. Ее парень – настоящий идеал, но именно она больше ревнует в этих отношениях. Личность, конечно же, не разглашается ее нового бойфренда. И она говорит, что в чужой храм со своим уставом не лезу, но и в свой никого не пущу. Нам, конечно, интересно, кто это такой, но я не нашла.
1: А мне просто кажется, что это какой-то выдуманный персонаж.
0: Почему? У Люси, мне кажется, у нее тысяча может быть персонажей.
1: Так вот, один самый главный выдуманный, вот, вышел в эфир. Там-то хватало персонажей, понимаешь, она там, ой, да у меня, да вот тут, да мой лейбл, там все остальное. А тут, покажи, она такая, не могу.
0: Ну, в общем, друзья, мы запустили опрос в Инстаграме. Вы ревнивый человек или нет? Заходите, голосуйте. Вот я все-таки на стороне тех людей, которые считают, если тебе он не безразличен, значит, ты ревнуешь. И 67% проголосовали именно за этот вариант, что люди в открытую признаются, что они ревнивы. Я думаю, что это в основном девушки.
1: Ну, они просто готовят своего человека или окружение своего человека, да, к тому, что иногда она может и волосы выдернуть там,
0: и в целом,
1: и лицо поцарапать. Что там еще вы делаете?
0: Ну, одно дело, это когда ты с третьим лицом имеешь, да, мы разговариваем вот в отношениях двух, если два человека между собой не могут договориться, это же тоже тяжело.
1: А как, подожди секунду, так зачем ревновать, к чему? К столбу?
0: Ну,
1: к скамейке? К чему еще?
0: Да хоть к чему. К игровой приставке. Вот он играет в свои эти
1: гонки.
0: А, это
1: не ревность.
0: Это ревность. Это внимание играм, а не девушке.
1: Ах, вот оно в чем дело. А я-то думаю, что это надо мной жена все со сковородкой стоит, когда я в игрушки играю.
0: Это ревность. Это обычно бытовая ревность. Она бывает разных красок. Вот у кого-то к противоположному полу, это самая распространенная ревность. Кто-то ревнует даже коллегам по работе, не как
1: мальчик-девочка,
0: из-за того, что ты больше времени проводишь с ними.
1: То есть общение даже выводит на эту
0: сторону? Все, абсолютно. Вот ты засмотрелся, журавли полетели, и ты в этот момент не на свою супругу посмотрел, все.
1: Все, хлопок такой, так
0: моментально.
1: Вот так вот, да?
0: Да, поэтому, друзья, пишите.
1: Смотри на меня, а не на журавли, они улетают, а я здесь осталась.
0: Проголосуйте, вы ревнивый человек или нет, очень интересно, мы обсудим, как это влияет на нашу жизнь.
1: Да,
0: можно
1: кстати,
0: ли с этим работать?
1: И, конечно, ждем ваших каких-то сообщений, потому что телефон у нас, Вайбер и Телеграм не изменился, а номер у них 8029-1010-307. Хотелось бы узнать, ревнивый вы человек или же все-таки вам все равно, вы знаете, что вас любят и никуда от вас не уйдут.

0: Battle мнений.
1: Сложный вопрос, пишут наши постоянные слушатели, говорят, ну вы умеете затронуть тему, а ревнивый ли вы человек? И знаешь, Володя, пока тебе кто-то лично не скажет, что ты ревнивый или ревнивая, ты никогда не поймешь, потому что у каждого есть вот эта шкала ревности.
2: Есть, конечно.
1: Вот у ты меня... ревнивый?
2: Хороший вопрос. Ты знаешь, что проявление ревности у меня несколько раз было?
1: Угу. Ты Причем проявлял ревность.
2: Я проявлял ревность, конечно, когда к моей девушке подходит какой-то непонятный человек и желает ее пригласить на танец, а я не хочу, мне это не нравится.
1: А девушку спросили?
2: Ну, естественно, спросили. Она посмотрела на меня и сказала, а нет, я не танцую.
1: Ну, правильно она ответила, а как она должна была? Ну,
2: конечно, она же мои глаза. Она мои глаза увидела и поняла, что ну дальше уже, если она ответит, что да, танцую, там будет...
1: Ну, я даже знаю случаи, ну, такие с рукоприкладством.
2: Нет, когда мужчина... А вот ты знаешь, вот это вот и есть проверка женская. Ага. Понимаешь? Если бы она сказала, да, я пойду потанцую, и закончилось бы всем тем, что кто-то ушел бы из нас в горизонтальное положение на танцполе. Ну, это было бы вот...
1: А иногда девушки провоцируют. Ты знаешь, что иногда для девушки, чтобы проверить
2: вот, пойми,
1: чувства...
2: Вот ты подняла этот вопрос. Зачем?
1: Ну, есть. Это по молодости. Я скажу так. Чаще это делают, когда ты слишком молода. Либо тебе скучно. Тут есть два варианта.
2: Знаешь, что делают собаки, когда им скучно? Воют на луну.
1: В общем, я считаю, что ревнивый человек – это нормально. И вообще ревность – это маркер такой ценности человека. То есть ты, когда боишься потерять свое сокровище, у тебя горят глаза, вспыхивают эмоции. И это нормально, и неважно, как ты выглядишь. Ты можешь быть Люси Чеботиной, суперкрасоткой, и тоже при этом ревновать. И миллион историй,
2: так
1: когда человек
2: ревнует,
1: успешный...
2: это неуверенный в себе человек. Я всегда говорил о том, что ревность разрушает. Она дает вот эту вот миллисекунду, понимаешь, сомнений. И все, и дальше это как трещина на лобовом стекле. Разошлась.
1: Ну вот так.
2: И все?
1: Ну, Ирина написала: я не знаю, ревнивая или нет, но предполагаю, что я, как любой нормальный, влюбленный человек, ревностно отношусь к объекту любви. Но и всегда знаю и уверена, что если меня любят, то никуда не денется.
2: О, педалька есть тормоза, видишь, у человека.
1: Влюбится и женится.
2: А у некоторых этой педальки нет. И еще я могу тебе сказать, что это боязнь. Боязнь того, что потеряешь.
1: Это нормально, с одной стороны.
2: Ну, понятно.
1: Это нормально, ты боишься.
2: А значит, человек не уверен.
1: Ну, это уже другие. В общем, мы с тобой тут психотерапия.
2: Опа, дайте мне лопату побольше. Я никак не могу выкопать эту яму, понимаешь?
1: И опять же, был ли опыт? Вот эта ревность должна на чем-то быть основана. Если тебя предавали, были похожие ситуации.
2: Все, давай, зашли в наше любимое детство, и оттуда все проблемы.
1: Ну, а что, если у тебя в детском саду твой любимый бойфренд забрал лопатку или вот эту
2: формочку. И надолбал тебе лопаткой.
1: И отдал эту формочку своей там подружке Алинке, то все, ты, во-первых, всех Алинок уже любить не будешь на протяжении всей своей жизни.
2: Цепануло тебе детство, да?
1: Да, то может быть такое.
2: У меня в школе такое было, да, на самом деле. Я вот, знаешь, почему я стал диджеем?
1: Почему?
2: А потому что меня никто не приглашал на дискотеки танцевать.
1: То есть ты решила...
2: Вот так вот.
1: Возглавила.
2: А вот, не сможешь противостоять, возглавь. И я пошел. Если даже ко мне кто-то подойдет танцевать, я на работе, я не на работе, не танцую.
1: Женщина, я не танцую. Друзья, пишите ваше мнение, ревнивый или неревнивый человек. Подведем итоги через несколько минут. Вайбер, Телеграм, 1010-307.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. Battle мнений.
1: Ну, какие у нас разные слушатели.
2: Ну, вот ты знаешь, я уже вынес какое-то решение для себя. Мне кажется, что юмор побеждает ревность.
1: Ну, не скажи. Все. Вот я хочу прочитать сообщение от девушки, которая в данную минуту переживает.
2: Ну-ка.
1: У меня прямо сейчас все горит. Мой парень ушел на корпоратив. А что за корпоратив во вторник вечером? У меня вопрос. Ну, ладно, обещал,
2: да неважно,
1: писать каждый
2: может,
1: час.
2: На караоке пошли, да.
1: Караокешные. А сам уже 2 часа недоступен. Я знаю, что там есть его бывшая коллега. О, это новая формулировка. Бывшая коллега.
2: Да, что-то такое
1: интересное. Сижу, накручиваю себя, проверяю его онлайн каждую минуту. Понимаю, что глупо, но остановиться не могу. Как успокоиться? Алина, идите на свой корпоратив с бывшим коллегой.
2: Только не во вторник, а в субботу.
1: Ну, клин-клином.
2: И возвращайтесь к понедельник.
1: Ну, все.
2: Все нормально,
1: он должен
2: абсолютно
1: прочувствовать каждой клеточкой этот вторник.
2: И потом еще шпилечку какую-нибудь такую. Было хорошо.
1: Мы добрые с Володей, вы чувствуете.
2: Нет, на самом деле, я к чему говорю? О том, что наши слушатели с юмором подходят к нашему вопросу. И мне кажется, что это самое лучшее. Вот Ольга написала. Всем привет. Моя ревность вышла на новый уровень. Мне приснилось, что мой муж изменяет с продавщицей из овощного. Я проснулась. А, было, да? Вот.
1: У всех такое было.
2: Да, я такой злой, что не разговаривала с ним все утро. Он бегал вокруг меня, предлагал кофе, не понимал, в чем я, он виноват. Девчонки, скажите, что я одна такая сумасшедшая.
1: Ольга, вы не одна, даже есть известный мультипликационный мем, вы, наверное, встречали как? Сейчас в интернете, две белки, мальчик и девочка, и там, как они проводят время.
2: А,
1: и там
2: это даже типа есть кот этот, сэмпл-кот, ну, или как он там называется.
1: Да, и такое есть, но там другой, там два бельчонка, и вот мальчик и девочка, и каждый раз новые зарисовки из их жизни.
2: То есть семейная жизнь белок.
1: И точно так же там ей приснилось, что он с какой-то барышней где-то загорает, пьет коктейли, джуз, и она просыпается, она злится на него, а он не понимает, что происходит, понимаешь? Вы не одна. Даже если есть такой мем, то это тысячи женщин такое приснили, а потом мужчины, как всегда, рассчитываются.
2: Или вот тоже Ксения написала. Ревность — это когда ты заглядываешь в миску своего кота, пока он ест, и просто хотел убедиться, что он любит сухой корм больше, чем тебя.
1: Угу. Не любит, наверное.
2: Не любит, ага. да, не любит. А если серьезно, то парень приревновал меня к навигатору. Сказал, что у мужчины, который озвучивает карту, слишком бархатный голос.
1: Вау.
2: Смеялись долго.
1: Какой он ревнивый.
2: Вообще.
1: А ты знаешь, кто у меня навигатор озвучивает?
2: Жириновский.
1: Нет. Не угадал.
2: Боярский.
1: Нет.
2: Ксения Собчак.
1: Почти. Ольга Бузова. У меня Ольга Бузова, мне так нравится, потому что мне раньше был Гарик Харламов.
2: Как там было?
1: Жизнь одна, кайфуй.
2: Да, да.
1: И она так говорит, но мне сначала вот мужской нравился, а потом как-то я с Ольгой подружилась, мне она ближе по сути и по смыслу.
2: Хорошо, если Оля сейчас нас слушает.
1: Она нас точно слушает, она периодически приезжает в Минск на известное телешоу.
2: Да, на известное телешоу, точно. И вот однозначно у нее в плеере стоит 97.4 FM.
1: Ольга, если вы слушаете, приходите к нам.
2: Однозначно. Хотелось бы с вами пообщаться. Ну или, по крайней мере, послушать вас.
1: Да, ну а мы совсем скоро вернемся и расскажем о погоде, какая она планируется в городе Минске и на территории нашей страны.

0: почему?
1: Минская волна. О погоде.
2: Завтра, в последний день сентября, на территории нашей страны, по информации Белгидромета, будет без осадков. Конечно же, утром будет туман, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха минимальная ночью от 1 градуса до 11, максимальная днем 15-21.
3: На эту ночь Минск плюс 8, плюс 10, ветер неустойчивый, переменная облачность без осадков, слабый туман, минимальная температура в окрестностях города плюс 5, плюс 7. Ну а вот днем нам говорят о том, что будет плюс 16, плюс 18. Вновь ветер неустойчивый, переменная облачность и без осадков.
2: Прощаемся с вами до завтра. Не забывайте включать Минскую волну, особенно с 17 до 20.00, как дома шоу. Также не забывайте с собой куртки, потому что погода пляшет, так как и мы с Володей по вечерам.
3: Да, пляшем, когда уходим с работы. Но мы оставляем вас в хорошем настроении. Прощаемся до завтра. Это была Вика Красовская.
2: И Володя Николаевич.
3: Всего хорошего.
2: Пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 7. Днем от 7 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до +7. Днем от 7 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 7. Днем от 7 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 7. Днем от 7 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Ooh.